Вы слушаете радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

эфире DFM Вологда. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ. Серия L номер ТУ-35-00-280. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.

0: Вы слушаете радиоканал ДФМ. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-82-381 от 3 декабря 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для лиц старше 12 лет.
1: Реклама на ДФМ.
2: Бесконечно можно смотреть на три вещи.
3: Нет.
2: Как Филипп Киркоров выбирает наряд. Как Николай Басков шутит. И как артисты борются за заветную тарелку. 6 июня мы посмотрим на это вместе. Live Arena. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Голосуй на muztv.ru и смотри прямую трансляцию в 16.00 на Муз-ТВ. Категория 16+.
0: Телефон рекламной службы радио ДФМ Вологде 70 72 82.

DFM. Радио DFM. DFM. В Москве 4 часа. Радио DFM.

Вы слушаете радиоканал ТФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

0: планшета. Это не финал чемпионата. Это громче. Это премия Муз-ТВ 2026 «Движение». Масштаб, шоу, суперзвезды. И только один вопрос. Кто соберет заветные тарелки? 6 июня. Лайф-арена. Смотри прямую трансляцию на Муз-ТВ в 16.00. И окажись там, где главной всегда остается музыка. Категория 16+.
1: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» Волог.

70 72 82. В эфире DFM Вологда. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ. Серия L номер ТУ-35-00-280. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.

радио DFM. Вы слушаете радиоканал DFM. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-82-381 от 3 декабря 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связей, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для лиц старше 12 лет. Радио DFM.

слушаете радиоканал ТФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

В эфире DFM Вологда. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ. Серия L номер ТУ-35-00-280. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.

0: Реклама. Флагманский пикап Jack T9. Теперь в новой версии Urban. Многорычажная подвеска, восьмиступенчатый автомат, брутальный дизайн, комфорт и уверенность на любой дороге. Jack T9 уже ждет вас в салонах официальных дилеров и на jackcar.ru.
1: Мы загадали, чтобы вы услышали про акцию «Много призов Додо Пицца» и выиграли автомобиль, квартиру и еще более 10 миллионов призов. Участвуйте в приложении «Додо». 12+. Акция проводится с 23 апреля по 1 июня 2026 года в приложении «Додо Пицца» среди участников, выполнивших все условия правил акции. Правила акции, сведения об организаторе, о призах и количестве, сроках и порядке получения на «Додо Пицца.ру». Продавец ООО «Додо Франчайзинг» УГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар. Успех!
2: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
0: До отпуска длинные ночи? Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoto C5 и JQ J6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoto C5 и JQ J6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoto C5 – это будущее, стиль и инновации. JQ J6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям. Подробности у официальных дилеров на сайтах amoto.ru и jq.ru.
3: А теперь тусовка.
4: On DFM.
3: Потому что

0: Вы слушаете радиоканал ДФМ. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-82-381 от 3 декабря 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для лиц старше 12 лет.
1: Radio DFM.

0: Реклама. Открывай шашлычный сезон с дачным розыгрышем Купера и получай шанс выиграть призы. Уинстамарт-сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80-18 плюс 01.05 по 31.05.26. Подробнее об организаторе акции и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на cooper.ru/sp/my-price-draw-26. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
1: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на Ламода. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на Ламода и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
2: Right now. А теперь тусовка.
3: On DFM.
2: DFM.

0: Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет. Погода.
1: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, облачно с прояснениями. Возможны осадки в первой половине дня. Температура воздуха в течение дня плюс 9 градусов. Ночью до плюс 3. Ветер северо-западный до 5 метров в секунду.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
2: Реклама на DFM.
3: На двери у нас ажиотаж. К каждой двери в подарок монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда ТЦ «Аксон». Ленинградская 71, корпус 4. «Сокол» ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
4: Акция действует до конца мая.
5: В медицинском центре «Магнит Плюс» принимают ведущие врачи-неврологи Вологды с большим опытом работы. Беспокоит головная боль, боль в спине и конечностях? Запишитесь на прием уже сегодня, чтобы жить активной и полноценной жизнью. 212-444.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Димон Такси «Грузовой». 757575. Грузоперевозки от 800 рублей. Грузчики от 700 рублей. Быстро, качественно, надежно. Также закажи легковое такси. 333-666. Димон Такси.
0: Телефон рекламной службы «Радио DFM» Вологде. 70 72 82.

0: Пока Катя и Саймон на майских рассудильники. Лучшие моменты шоу.
1: Мэшапы Саймона. Шоу «Разбудильники» на радио DFM. У нас впереди рубрика «Мэшапы» от Саймона. И чтобы как бы на понятном таком языке объяснить, что здесь обычно происходит. Вот сочетание клубники и ананаса. Нет, клубники и борща, ананаса и курицы, вот, например, да? Это цветочки по сравнению с рубрикой «Мэшапы» Саймона. Сайм берет текст одной песни, накладывает на музыку другой композиции. И получается нечто уникальное.
2: Присобачиваем, да? Или сочетаем, не сочетаем. Но часто бывает, что, кстати, эти два трека, их можно представить вместе, да? Вот, а как, что скажешь по поводу сегодняшнего, по поводу сегодняшнего мешапа? Вот, узнаем после того, как мы его послушаем. Так, есть вирусный трек «Атоксик» или «Токсис», «Атоксис».
1: Токсиса.
2: Да. Ага. Возьми телефон, так, детка. Вот, а если это присобачить к треку «To Die For». Это музыка из «Ну, погоди». Но не в прямом, а именно уже в ремейке. То есть это у нас получается «Tove Lo», «To Die For», и «Toxis», «Big Baby Tape» и «Arn». Это получается «Nobody To Die For».
1: Давай, послушаем.

0: так, что скажешь, Катя?
1: Слушай, ну все эти парни, Big Baby Tape, Toxos и Arni, они за эксперименты музыкальные. Мне кажется, если бы они вот сейчас едут и слушают эту версию, они в восторге.
0: Я,
1: например, точно, да.
0: Они бы заценили, да? Но эту мелодию знают по всей стране от мультика, да? Ну, погоди, конечно, да?
1: Да,
0: ну, кстати, как-нибудь в старом новом треке я, ну, выкопаю. Выкоплю, то есть откуда этот сэмпл взялся. Вот,
1: да, итог. Будет интересно, кстати, давай заберем.
0: Сделаем. А так, ну, зиба-зиба за внимание.
1: Спасибо тебе, Зай.
0: Big Baby Tape, мы с ним знакомы. Toxos, я не знаю, и Arni, да?
1: И Arni.
0: Мы еще не познакомились, но как-нибудь...
1: Пересечемся.
0: Пересечемся, да. А так, вы сегодня были в эфире, ребят. Если что, передайте им. Это шоу «Разбудильники».

0: Реклама. Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
1: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля при линии оформления автокредита. Кредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru.
0: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Welcome back, and right now... А теперь тусовка. On DFM.

0: Пока Катя и Саймон в отпуске. Разбудильники. Лучшие моменты шоу.
1: Дублер, дабури, дабудар, дабуди, дублер, дублер.
2: Эй, здорово, Димир. Это кортизол, понижающее шоу. Разбудильники. Мы поднимаем. Здесь кортизол-огонщица Катеринка Малинка, Катя Бодрова.
3: Эндорфинно-подниматель диджей Саймон.
2: Сейчас игра дублер, где надо повторять странные звуки. Повторяли звук болида, жеребца под капотом. И скоро этот список сегодня пополнится.
3: Это правда. Играть с нами будут Никита из Тюмени и Алина из Уфы.
2: Привет! Приветики!
4: Привет, привет!
3: Это Никита. Алина, ты здесь?
5: Я здесь.
2: Алина здесь! Бодро пожаловать к нам!
3: Так, ребята, нам уже сообщили, кажется, в группе ВКонтакте. Никит, возможно, и ты это сделал или нет, что в Тюмени по снежку катается. У вас тоже снег валит?
4: Да, все правильно. Вчера выпал снежочек.
2: А кто? Кто принес-то? Аист, что ли, или кто?
3: Москва принесла.
2: Да?
3: Алина,
4: в Уфе... Это принес Восток.
3: А в Уфе что происходит, Алин? Порадуй, у вас солнце?
5: У нас +6 и дождик.
2: А, +6 и дождик.
3: У вас осень, у нас зима, в Тюмени зима, в Уфе осень.
2: Ну, всего лишь на 6 градусов круче нас.
3: Ну, ладно. Ребята, кроме того, мы с вами вместе будем совсем скоро праздновать День космонавтики. Мы, в общем-то, завязали игру «Дублер» сегодня именно с этой тематикой. Что будет происходить? Мы вам ставим тематический звук, и вы по очереди его повторяете. Сделать это нужно как можно точнее или разрешено смешнее. Кто круче справится, тот изберет фирменный мерч от радио DFM. С кого начнем?
2: Так, ladies first. Давай, Алиночка из Уфы. Вот, покажи класс.
3: Алин, «Звездные войны». Алин, а ты смотрела «Звездные войны»?
5: Нет.
3: Нет?
2: Но ты знаешь, кто такой Чубака?
3: Чубака такая, волосатая собака. Большая.
2: Из племена Вуки.
3: Нет, судя по всему, нет.
2: Ну, сейчас познакомишься.
3: Да, познакомим тебя. Послушай, как он разговаривает, и повтори точь-в-точь. Погнали. Вот я, кстати, утром примерно с такими звуками просыпаюсь.
2: Неужели?
3: Со звуками Чубаки.
4: Нифига себе.
3: Алин, повторишь?
2: Давай.
5: Попробуй.
3: Давай. Впервые услышал, вообще, как разговаривает Чубака и повторил точь-в-точь.
2: Почти землячка. А вы знали, что имя Чубака было придумано на основе слова «собака»? То есть русское слово «собака».
3: Прямо от русского слова.
2: Да.
3: Интересный, любопытный факт.
2: Я же
3: переходим к Никите. Никит, нужно сделать ровно то же самое. Давай повторим тебе звучок. Давай, пародируй Чубаку.
2: Браво! Я еще больше скажу, как фанат «Звездных войн», вот этот звук, который только что услышали, звук Чубаки, они создали из трех звука. Это звук медведя, барсука и моржа. Вот, соединили, вот и Чубака.
3: Вот настолько максимально сложная задача у вас была, ребята, вы, кажется, справились с ней. Вопрос, кому даем фирменный мерч от радио DFM?
2: Катя, сегодня пятница. И тут вообще во всей красе. Да. И Алина вообще зажгла, и Никита вообще порвал, как тузик и грелку. Так что...
3: Так что вы вдвоем, ребят, получаете фирменный мерч от радио DFM.
4: Отдать
3: у Никиты какое-то там слово. Кому ты там хочешь отдать?

0: АЗС ЮВЭЛ – больше, чем просто заправка. Это качественное топливо, товары для авто и в дорогу, горячие и прохладительные напитки, программа лояльности для постоянных клиентов и топливные карты для юрлиц. Заезжайте на АЗС ЮВЭЛ по Шехонске шоссе 56А. ЮВЭЛ – наполни день энергией.
1: Отделы традиции севером порадуют вас широким выбором льняной одежды, панам и кепок, ремесленными товарами, подарками и сувенирами от сердца Вологодчины. А также всегда в наличии вологодские валенки и галоши. Традиции севером. ТЦ «Аксон», первый этаж. Кремлевская площадь, туристический центр. ТЦ «Макси», Дальняя, 33 и Чернышевского, 88.
2: Чао, рагатцы! Это римские пиццы «Додо» в лучших традициях. Воздушное хрустящее тесто. Удобный формат. Идеально для одного или чтобы взять с собой куда угодно. И самое главное – вкус. Попробуйте знакомое сочетание в новом римском стиле.
3: В люксе?
4: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
5: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
6: Дорогие земляки, в этот особенный день, День Победы, мебельная компания «Лемари» поздравляет вас с великим праздником. Это день памяти и благодарности за героизм, за мир и спокойствие, которые мы ценим так дорого. Пусть в сердце каждого из нас живут гордость за прошлое и вера в светлое будущее. С Днем Победы!
7: Велосипеды и самокаты. Оптовый центр «Глобус». Ананьинская, 2.
8: Эх, банька! Место, где можно отдохнуть и душой, и телом. Шикарная парилка, буфет, массажный кабинет, советские бани. Советский проспект, 27А. Телефон 50 04 20. С легким паром.

0: выгодные кредитные программы. Автосалон «Авангард», Вологда, Каприцовская, 1. Звоните 55-03-21. Кредит предоставляет банк ВТБ ПАО. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» Вологде. 70-72-82.

0: Пока Катя и Саймон будят майских жуков на даче, разбудильники. Лучшие моменты шоу.
1: Мысли вслух.
2: Дорогой дневник, почему в Монголии живет монгол, а в Чехии не чехол?
0: Реклама. Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
3: Пятерочка за 30 минут доставит все к майским праздникам. Со скидками до 40%. Долгожданные майские с быстрой доставкой.
4: Пятерочка выручает!
3: Продавец ООО «Агроторг». ОГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности в мобильном приложении «Пятерочка» 12+.
5: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
6: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
5: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
6: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
7: Флагманский пикап Jack T9. Теперь в новой версии Urban. Многорычажная подвеска, 8-ступенчатый автомат, брутальный дизайн, комфорт и уверенность на любой дороге. Jack T9 уже ждет вас в салонах официальных дилеров и на jackcar.ru.
8: Наличие продуктов дома зависит от наличия продуктов дома. С наличием продуктов дома поможет магнит «Доставка». -35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит. Доставка».
9: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-15-98-549. Категория 6+.
10: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов «Сбербизнес Спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Россия огромна. Но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
12: Обновленный «Хавейл М6» создан из плюсов. Практичный и просторный, с вместительным багажником. Подготовленный для России. Подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер. Высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. «Хавейл М6» сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
13: Цена автомобиля «Хавейл М6» механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточните в официальных дилерских центрах «Хавейл Сити» и на сайте «Хавейл.ру».
14: «Лента» поздравляет всех с Днем Великой Победы. С 1 по 9 мая получайте георгиевскую ленточку на стойке информации во всех гипермаркетах «Лента».
15: Кроме «Ленты Эконом», количество ленточек ограничено. Информация об организаторе, условиях и сроках проведения на сайте «Лента.ком».
16: В «Ленту».
17: Приводите в «Альфа-банк» всех друзей и близких. И получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
0: А дальше тусовка.
4: On DFM.
0: Потому что...

0: пока Катя и Саймон отдыхают. Разбудильники. Лучшие моменты шоу.
1: Говоризмы. Говоризмы.
2: Это шоу «Разбудилники». Здесь без русского языка никак, потому что сейчас будет говоризм. Только в русском языке, кстати, да, существует тройное утверждение, которое обозначает отрицание. Прикинь? Ага, да, конечно.
3: Ага, да, конечно.
2: Ага, да, конечно.
3: Ну что, у меня для тебя новое словечко уже из мира зумеров.
2: То есть сейчас учим сленги, жаргоны, словечки и выражения. Катя, что у нас сегодня?
3: Экс-вайбинг.
2: Экс-вайбинг звучит по-английски очень.
3: Ну, англицизм такой. Как думаешь, что это значит?
2: Экс-вайбинг. Это что-то с буквой X, что ли, да?
3: Экс.
2: Экс. Экс, бывший.
3: А вайбинг?
2: Вайбинг. То есть вайб — это как бы, ну, настроение, да? То есть и так далее. Экс-вайбинг.
3: Как тепло, как тепло.
2: Это что, ходить по бывшим?
3: Ну, как ходить по бывшим? Не совсем. В общем, это такая история. Экс-вайбинг — это когда ты включаешь музыку, которую слушал с бывшим. И как бы все полетело. Слезы, плейлист, воспоминания.
2: Логично.
3: Потом уже берешь телефон и зачем-то пишешь ему или ей.
2: Причем она себе говорит, не делай этого, и все равно делает, а потом ей плохо, да?
3: Да, да.
2: Экс-вайбинг.
3: Но есть еще другая история, когда ты случайно якобы добавляешь этот трек себе в сторис и надеешься, что сейчас он увидит, вспомнит ваше прошлое и сам напишет.
2: О, такой далекий намек, да?
3: Сильно далекий намек.
2: Типа, это была наша песня. Подумаешь, а то я тебя снова назову козла, да?
3: Ну, мы с вами поняли, экс-вайбинг — такое себе понятие, поэтому не слушай песни с плохими ассоциациями, слушай хиты на радио. DFM.
2: Значит, включи
3: тусовку. Радио DFM.

0: Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет. Погода.
1: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, облачно с прояснениями. Возможны осадки в первой половине дня. Температура воздуха в течение дня плюс 9 градусов. Ночью до плюс 3. Ветер северо-западный до 5 метров в секунду.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
2: Реклама на DFM.
3: Пицца-фабрике 15 лет. Вместе с Мартен мы дарим тебе шанс выиграть новый JQ J6. Как? Легко! С 15 апреля по 17 июня делай любой заказ. Вводи промокод PF15 и автоматически становись участником розыгрыша.
4: УЕМАМ 160-02, Вологодская область, город Вологда. Окружной шоссе, дом 9D, помещение 8. УКРН 124-253, 0116. Не является публичной фирмой. Информация организации мероприятия, правила проведения, количество призов и выигрышей по результатам такого мероприятия, сроках, месте и порядке получения указано на сайте pizzafabrica.rf или по телефону 8 800 5 500 600.
5: Магазин «Мир дерева» предлагает вагонку, имитацию, доску пола, пиломатериал. Ждем вас. Окружное шоссе 2. Звоните 70 12 77. 70 12 77.
6: Полный спектр услуг УЗИ на аппарате экспертного класса. Оперативная, качественная и точная диагностика в кратчайшие сроки и без вреда для организма. В медицинском центре «Магнит Плюс». Звоните 212-444.
7: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Пилигрим Авто. Вологде 1. Приезжай за автокрасками в наш магазин. Краски и профессиональные материалы для подготовки к окраске авто. Для мастеров, автосервисов и автолюбителей. В наличии в магазине УТЦ «Аксон», территория стройдвора и на сайте Пилигрим Авто. ИП Царева ГБ.
9: Огран ИП 324-350-00-043-00.
10: Ветеринарный центр «Лапландия». Если питомцу нужна помощь, мы рядом круглосуточно. «Лапландия» 24/7. Вологда, Костромская, 5.
11: Техцентр МКР поздравляет всех вологжан с Днем Великой Победы. Гордимся подвигом защитников нашей Родины. В этот великий праздник желаем вам вечного мира, безграничного счастья и благополучия во всех сферах жизни. Ваш надежный техцентр МКР. Техцентр МКР. Окружное шоссе 69. Телефон 700-704.
12: Весенние акции от «Стройландии». С 1 апреля по 30 июня. Кухня «Абрау» со столешницей 1 метр по цене 8 990 рублей. Кухня «Берген» со столешницей 2 метра по цене 15 990 рублей. Подробности акции в магазинах. «Стройландия» – для дома и больше.
13: Комбо для тех, кто не может выбрать. Два вкуса в одном заказе. Попробуйте сразу пару фирменных закусок «Додо». Додстеры, стартеры и денвичи для дегустации на ваш вкус.
14: «Стройотдел». Строим индивидуальные коттеджи для тех, кто ценит стиль, точность и комфорт. Осталось два места на строительство в этом сезоне. «Стройотдел». Качество, которое видно. Притеченская, 31. Офис 414.
0: Телефон рекламной службы «Радио DFM» в Вологде. 70 72 82.

0: Пока Катя и Саймон будят майских жуков на даче, разбудильники. Лучшие моменты шоу.
1: Это нет трек. Нет трек.
2: Шоу в «Разбудильнике» на радио ТФМ. И прямо сейчас рубрика «Нет трек». Буквально второй выпуск этой рубрики, где Сай ставит треки, которые гуляют по просторам интернета. И что мы слышим сегодня?
3: Воу, Катя, через два месяца что будет?
2: Чемпионат мира
3: по футболу. 11 июня стартует ЧМ мира по футболу. В связи с этим сейчас в соцсетях гуляют гимны разных сборных, сделанные искусственным интеллектом. Они нереально зажигательные и сделаны, то есть, по такому принципу. Один болельщик орет имена футболистов этой сборной, а толпа повторяет. И это ощущение, как будто на стадионе исполнено вообще. Так что сейчас уже есть гимны почти всех сборных мира, которые участвуют.
2: А мы какую именно возьмем?
3: Сегодня возьмем гимны двух футбольных держав, но они враги. То есть это Аргентина и Бразилия. Так, это у нас получается пятикратный чемпион мира, это Бразилия, а трехкратный чемпион мира Аргентина. Послушаем, а потом выбери, что тебе больше понравилось.
2: Давай.
3: Да. То есть у аргентинцев есть Месси, а у Бразилии Неймар.
2: Неймар?
3: Неймар, да, вот так зовут. А про Месси не знаешь, что ли?
2: Ну, про Месси ты знаю, а вот про Неймара нет.
3: Во, он же лютый игрок тоже. Ладно, хорошо, слушаем. Они очень зажигательные, сделаны в стиле бразильский фонк. То есть бразильский фонк. Слушаем.
4: Аргентина! Аргентина! Легко!

0: Ну что ж, Кат, выбирай.
1: Я услышала знакомое имя Алисо. Он же играет в какой сбор? Ой, какой команде?
0: Сейчас не вспомню. Но...
1: Ну, а-ля, ну, не Ливерпуль. Ну, ладно, в общем, да, некоторых крутой. Я даже помню.
0: Да, ну и что, кто больше понравился?
1: Мне кажется, вот Аргентина за счет этого припева «Месси» качает.
0: Просто до Неймара, конечно, не дошли там, да, там даже «Неймар» тоже пошло. А Лесу, как он где там играет, я уже не помню. Ладно,
1: ну
0: хорошо.
1: И, кроме того, Бразилия пятикратный чемпион, как ты говоришь, Аргентина только трехкратный. Ну вот пусть
0: Аргентина
1: побеждает.
0: Но у меня вечный лав Бразилия. Так
1: да?
0: Что, да хорошо, что даже у нас чуть-чуть как это,
1: вкусы, да?
0: Вкус battle, да, разногласия. Вот, будешь болеть за Бразилию, за Аргентину, да?
1: Ну, если вот в этом разрезе Бразилия-Аргентина, да, за Аргентину.
0: Я за Бразилию буду болеть тогда, окей.
1: Ну классно, ты зарядил нас.

0: Реклама. После встречи с директором школы папа Женя заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
1: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vbdefisbank.ru. ООО ВБ-банк.
2: Welcome back, and right now. А теперь тусовка. On DFM.

0: пока Катя и Саймон отдыхают, разбудильники. Лучшие моменты шоу.
1: Кто там?
2: Акуна Матата, ди человеки, всем жизнь без проблем, бодро пожаловать в шоу «Разбудильники». Здесь родственная душа, у нас не аллергия на холодец, Катя Бодрова.
1: Да мы в целом аллергики, диджей Саймон тоже здесь.
2: Играем в «Кто там?», игра, где фраза «У меня есть борода» может привести к победе или к полному провалу.
1: И играть с нами будет тот, кто там на той линии, это Алексей из Санкт-Петербурга. Леша, привет.
2: Алексей!
3: Привет, привет.
2: Знаешь, как по-английски твое имя говорят? Алексей.
1: Алексей.
2: Да.
1: Или Алекс.
2: Или Алекс, да. Просто говори Алексей. Алексей. Алексей, сказал.
3: Можно Алекс.
2: Алекс, да. Алекс.
1: Для тебя, Сай, просто Алекс. Ну что, землякам есть о чем поговорить, я вас оставляю. Это твоя родина.
2: Ну, из Санкт-Петербурга,
1: Санкт-Петербург.
2: Правильно? Да, если ты еще не знаешь, Алексей, я в Питере учился, вот, ИТМО закончил, вот там на Горьковской находится.
1: Да, Невский проспект.
3: Ну, земляки.
1: Невский проспект стоит, Леш?
3: Нет, я с пригорода.
2: Не, ну, полубосы в такое время точно стоит, мне кажется.
1: В пробке ты имеешь в виду?
2: Да.
1: Да.
3: Нет, я остановился, пробки нет, просто с вами хочу побеседовать спокойно.
1: Вот, умничка, это правильное дело, чтобы пообщаться, остановился где-то на обочине, ну, тогда начнем игру «Кто там?». Угу. Для начала нам нужно, что?
2: А меня слышали?
1: Попрощаться с тобой, Сай, ненадолго.
2: Окей, понял. Нет, это не то, не та кнопка. Блин, да, Гирилл.
1: У нас шоу-разбудильники тут происходит, если что.
2: Вот, меня слили, я пошел.
1: У Саймона очень громко сейчас играет музыка в наушниках, он нас не будет слышать, поэтому ты смело можешь загадать и озвучить мне какую-нибудь звезду или персонажа. Кто это будет?
3: Я загадываю персонажа из мультфильма Карлсона.
1: Кого?
3: Карлсон.
1: А, Карлсон. Договорились, кажется, его еще не было в этой игре. Дальше Саймон включает наушники. В течение минуты пытается догадаться, кто там, с помощью наводящих вопросов. Ты на них отвечай, пожалуйста, только да или нет. Если он отгадает, кто там, приз не получаешь. Не отгадывает, получаешь. Все понятно?
3: Хорошо, хорошо.
1: Тогда зовем Саймона обратно. Такое сосредоточенное лицо, Саймон. Я не помню, был ли этот персонаж. Ой! Этот человек или персонаж, я пока не знаю.
2: Это была подсказка только что?
1: Ну, блин, да. Ну, ладно,
2: упростила. Это все равно мне не поможет в этой игре.
1: Упростила тебе чуть-чуть задачу. Ладно, ребят, пока не сболтнула еще лишнего, начинаем. У тебя одна минута, Сай.
2: Окей. Ну, ты персонаж? Да?
3: Да.
2: Вот.
1: Лёх, я тебя подставила, прости.
2: Не, поверь, мне это легче не стало. Так, персонаж, значит, ты русский персонаж?
3: Не русский.
2: Так, из кино?
3: Нет.
2: Из книги?
3: Нет.
2: Из сказки?
3: Да.
2: А, из книги,
3: из
2: сказки?
3: Из книги тоже.
2: А, окей, из книги, из сказки. Так, женского рода персонаж?
3: Нет.
2: Мужского?
3: Да.
2: А, окей, мужского рода. А ты лысый?
3: Что?
2: Лысый. У тебя есть волосы? Ты лысый?
3: Я?
2: Да.
3: Или персонаж?
2: Персонаж!
3: Я не лысый, персонаж тоже не лысый.
2: Ё-моё, а зелёный? Зелёного цвета? Белого?
3: Нет.
2: Жёлтого?
3: Нет.
2: Красного?
3: Нет.
2: Господи, ты похож на человека вообще?
3: Да.
2: Так, у меня даже предположения нету, то есть...
1: Какие версии?
2: Ну, кстати, а ты богатый? Ты при бабле? Персонаж?
3: Нет.
1: Ты сказал, он гедонист.
2: Он гедонист, то есть он, для него удовольствие превыше всего.
1: Именно.
3: Он умеет летать.
2: А, ну Супермен, что ли?
1: Ну,
3: нет.
1: Супермен нашего времени.
2: Да. Умеет летать, да? А, то есть, значит, он в трико, да? У него трико есть?
1: Треники, да, я думаю, есть.
2: Треники,
1: да,
2: есть.
1: Лёх? Треники
3: у него... У него не трико, у него такой комбинезон.
1: Комбинезончик,
3: красивый.
2: Комбинезон.
1: Да.
2: Это
3: кнопкой.
2: Это Марио, что ли? Марио и брат Луиджи.
3: Нет.
2: Все, теперь дай расскажи, кто это.
1: Так, версия уже озвучена, все мимо. Саймон, Леш, ну кого ты загадал, рассказывай.
3: Это наш любимый Карлсон, который живет на крыше.
2: Ёшкина мама. Но он какого цвета-то в итоге?
1: Ну, он рыженький. Ну, если цвет волос, конечно,
3: имеешь в виду. Он рыженький, да, такой насаденький, ушастенький.
1: Мужчина в расцвете сил.
3: Мужчина в расцвете сил, да.
1: Это сказочный скуф.
2: Сказочный скуф, во, это мне нравится.
1: Ну что, Сай, тебе сочувствую, а вот Леху поздравляю с тем, что он победил в игре «Кто там?» и забирает фирменный мерч от Radio DFM.
2: Victory! А ты переживала, что мне подсказывала. Никак не помогла. Ну что ж, дружище, у тебя есть 9 секунд на привет.
3: Ребята, ну, радио DFM, я рад, я всегда вас слушаю. Вам привет и вам доброе утро, и всем, кто меня узнал, и всему Питеру доброе утро, всем хорошего дня. И своим сыновьям, и всем, я думаю, близким привет, я вас люблю.
2: Yeah.
1: Спасибо, Лёх. Санкт-Петербург. Включи тусовку.
2: Шоу «Разбудилники» на радио DFM включил.

0: Загородные поездки еще комфортнее с АЗС «Ювел». Качество топлива в каждой капле, фирменная продукция, вкусный кофе и товары для вашего путешествия. Мы находимся на трассе М8, 479 километр, поселок Фофанцево. Заезжайте заправиться. АЗС «Ювел».
1: Чао, рагатцы! Это римские пиццы «Додо» в лучших традициях. Воздушное хрустящее тесто. Удобный формат. Идеально для одного или чтобы взять с собой куда угодно. И самое главное – вкус. Попробуйте знакомое сочетание в новом римском стиле.
2: Дорогие земляки, в этот особенный день, День Победы, мебельная компания «Лемари» поздравляет вас с великим праздником. Это день памяти и благодарности за героизм, за мир и спокойствие, которые мы ценим так дорого. Пусть в сердце каждого из нас живут гордость за прошлое и вера в светлое будущее. С Днем Победы!
3: В люксе?
4: Да-да, в люксе! Огромный выбор мужской и женской одежды.
3: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
2: Димон Такси Грузовой. 757575. Грузоперевозки от 800 рублей. Грузчики от 700 рублей. Быстро, качественно, надежно. Также закажи легковое такси. 333-666. Димон Такси.
5: Вот смотрите, вам больше подходит надежный и практичный Havail M6 или обновленный и еще более функциональный Havail Jolion?
6: Да я сам решу, наверное.
5: А что если брутальный и уверенный на бездорожье Dargo? Или, может быть, пришло время для Havail F7?
6: Сам решу.
5: Решайте сами, каким будет ваш новый Havail. Приезжайте в автосалон «Авангард» и получите по-майски выгодное предложение на покупку. Новый Havail. Народные цены. Автосалон «Авангард». Вологда. Каприцовская, 1. Звоните 55-03-21.
7: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» Вологде. 70-72-82.

0: пока Катя и Саймон на майских разбудильники. Лучшие моменты шоу.
1: Мысли вслух.
2: Дорогой дневник, почему Миша Михаил, а Гриша не Грихаил?
0: Реклама.
3: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
4: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
5: Лобаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Лобаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
6: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас Самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
7: О, умный ритейл. Москва, Баклажевская, страница 3, помещение 8-28. ОГРН 117-58-47-26-16-02. Зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении Самокат 6+.
8: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите Карсил. Карсил добавляет печени сил.
9: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: Трава растет, сезон идет. Триммер Райоби. И косит, и громко уравняет. И всего за 4900 рублей на все инструменты РУ. Для ремонта и дачи оригинальный товар из гарантии. Все инструменты РУ. Акция проходит до 17 мая 2026 года.
11: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69. Подробности и условия акции на сайте всеинструменты.ру.
12: Россия огромна. Но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
13: Звук – это музыкальный сервис.

0: ладно, с Прайм.
1: ООО «Звук» 12+. Подробнее о покупке Сберпрайм на sberbank.com. АО «ЦПЛ» УГРН 1-111-776-89-840. Город Москва.
2: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге, высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
3: Подробности, в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
4: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, сыр Хохланд в ассортименте 400 граммов 399 рублей с 7 по 20 мая. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
5: В ленте!
6: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная. Пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
7: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацил. Имеется противопоказание. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыша. Реклама АО «Хелион Рус».
8: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
9: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
10: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля в кредит и оформления автокредита. Кредит предоставляется по Сбербанк. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru. Простите автокредит.
11: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: А дальше тусовка
13: on DFM.
12: Потому что радио DFM.

0: пока Катя и Саймон в отпуске. Разбудильники. Лучшие моменты шоу.
1: Мемоскоп. Мемоскоп.
2: Хаюшки, ди народочки, ты попал в мемоняшную часть шоу «Разбудильники». У других астролог, таролог, у нас мемологиня Катя Бодрова.
3: И тот самый Саймон.
2: Прямо сейчас лови мемоняшненькие прогнозы на сегодня от Кати.
3: Звезды расскажут, какой ты комплимент сегодня.
2: Сегодня день любезности, да? Окей, Овни.
3: Ты вообще огонь. Сегодня вы загораетесь на любую идею, как спичка, и вызываете восторг.
2: Огонь.
3: Вообще.
2: Так, тельцы.
3: С тобой так спокойно. Самый теплый комплимент, в который хочется завернуться.
2: Окей, близнецы.
3: С тобой не скучно. И это правда. Иногда даже слишком.
2: Но часто, когда так говорят, человек, наверное, именно думал, что обратное будет. А с тобой не так уж и скучно. А я-то думал, окей, раки.
3: Ты такой заботливый. Или заботливая. Девиз дня – грязное помыть, голодного накормить, грустного обнять.
2: Еще и уложить спать, да? Нет? Львы!
3: Выглядишь на миллион. Даже если просто вышли за хлебом, все равно вызываете восторг.
2: Оу, yeah. Девы!
3: Ты такой умная. Умный. Или умная. Это явно не про меня. Это про дев. День, когда интеллектуальные способности выведены на максимум.
2: Окей. Ну, конечно, надо похвалить. Даже можно себе так сказать. Если себя не похвалишь, кто похвалит-то?
3: Перед зеркалом, согласна.
2: Висы.
3: У тебя есть вкус. Сегодня вы раздаете стиль и делаете это эффектно.
2: Вкус борща? Скорпионы.
3: В своих глазах можно утонуть. Сегодня вы настроены на романтический лад.
2: Черные глаза. Стрелцы.
3: С тобой легко. Настолько, что можно спонтанно уехать в другой город.
2: Зашел за хлебом. Так, козероги.
3: На тебя можно положиться. Сегодня вы тот самый друг, который приедет на помощь по первому зову.
2: На тебя можно положиться. Дай денег в долг. Водолей.
3: У тебя доброе сердце. Сделанное добро сегодня вернется к вам старицей.
2: И рыбы.
3: У тебя тонкая душевная организация. Сегодня вы сентиментальны и ранимы, но не стесняйтесь своей уязвимости.
2: Вот такой комплимент ни разу не слышал. Еще раз как?
3: У тебя тонкая душевная организация.
2: Ё-моё, пока это ви говорю, человек уже уснул. Так, ладно, это был Мемоскоп, шоу «Разбудилники» на Радио ДФМ. В текстовом виде прочитай.
3: В нашем телеграм-канале Радио ДФМ.
2: Ну, как настроение?
4: Я злиться утром не могу, ведь я встаю под ДФМ. А чутся звони на бегу, подвластно все мне без проблем.
2: Слушай шоу «Разбудилники»
3: на Радио ДФМ.

0: пицца-фабрики 15 лет. Вместе с Мартен мы дарим тебе шанс выиграть новый JQ J6. Как? Легко! С 15 апреля по 17 июня делай любой заказ. Вводи промокод PF15 и автоматически становись участником розыгрыша.
1: УИМА 160-02, Лобовская область, город Вологда. Окружное шоссе, дом 9Д, помещение 8, УКР 124-353-0116. Не является публичной офертой. Информация о организации мероприятия, правилах проведения, количестве призов и выигрышей по результатам такого мероприятия, сроках, месте и порядке получения указан на сайте pizzafabrika.rf или по телефону 8 800 500 600.
2: На двери у нас ажиотаж. К каждой двери в подарок монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда, ТЦ «Аксон». Ленинградская, 71, корпус 4. «Сокол», ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
3: Акция действует до конца мая.
4: Чао, рагатти! Это римские пиццы «Додо» в лучших традициях. Воздушное хрустящее тесто. Удобный формат. Идеально для одного или чтобы взять с собой куда угодно. И самое главное – вкус. Попробуйте знакомое сочетание в новом римском стиле.
5: Велосипеды и самокаты. Гипермаркет «Чудо-Юдо». Лен-шоссе, 6-й километр.
6: «Стройотдел». Строим индивидуальные коттеджи для тех, кто ценит стиль, точность и комфорт. Осталось 2 места на строительство в этом сезоне. «Стройотдел». Качество, которое видно. Притеченская, 31. Офис 414.
7: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70 72 82.

Радио DFM. DFM. В Москве 9 часов. Радио DFM.

0: пока Катя и Саймон отдыхают, разбудильники. Лучшие моменты шоу.
1: Старый новый трек. Это шоу «Разбудильники» на радио DFM. Ну что, наш драндулет времени заведен?
2: Заведен.
1: Значит, отправляемся, друзья, в рубрику «Старый новый трек». Отправляемся в прошлое на поиски оригинала популярного сегодня ремейка.
2: А знаешь, почему у нас драндулет времени?
1: Почему?
2: Ну, потому что если мы отправляемся в прошлое, нельзя как бы на слишком крутой тачке приехать. Понимаешь, ну, нас либо вообще... Про нас подумают, что мы реально... То есть, ну, ты ведьма, я как бы... Это, как это? Мужской ведьма, это кто?
1: Ведьмак.
2: Ведьмак, вот видишь. Поэтому нам надо поскромнее туда вернуться, понимаешь? Так что сегодня на нашем драндулете времени отправимся в поиски песни, которую наши родители записывали с радио на кассету, затаив дыхание, чтобы диджей не ляпнул что-нибудь в самом конце. Ты такой помнишь?
1: Свойство диджеев мы знаем. Да. Портить треки на концовках.
2: Да, а когда записывали на кассеты, ждали, чтобы, он ничего не говорил. Так, и слушаем два трека, как всегда, с использованием этого сэмпла, а потом первоисточник. Первый ремейк — это трек 2019 года «Gamper and Dedoni» featuring Emily Roberts, «Bittersweet Symphony». Слушаем.

0: FM.
1: В том числе, да. Слушай, а это еще же и саундтрек к жестоким играм или что-то такое?
0: Что-то такое, да, да. Mm-hmm. Есть такое, да. Так, а дальше у нас что? Уже второй ремейк, да? Это хит 1997 года. Этот ремейк многие ошибочно принимают, ну, его за оригинал. Даже за знатоки музыки. Потому что оригинал... Он настолько не раскрученный. И поэтому он на сегодняшний день, вот сейчас следующий ремейк, он самый раскрученный трек с этим сэмплом.
1: Напомню.
0: Да, хит 97-го года The Verve. Bittersweet Symphony.

0: выключать, пожалуйста.
1: Чувствую, нравится?
0: Очень.
1: Ну что же, тогда попробую угадать, когда вышел первоисточник. Подсказка в том же году, что и Муслим Магомаев, королева красоты.
0: 60-е. Ну, 68-й пусть будет.
1: Если убрать тройку?
0: 65-й?
1: Без подсказки! Да, без подсказки, молодец! Ну что ж, мало кто знает, что первый менеджер и продюсер группы The Rolling Stones, Эндрю Олдмен, выпускал записи в стиле оркестра, и в которых участвовали много разных музыкантов, в том числе и сами The Rolling Stones. В 65-м году он переделал песню The Rolling Stones под названием The Last Time, добавил скрипки и получился инструментальный трек, который сейчас послушаем под названием The Andrew Oldham Orchestra The Last Time. Вот оригинал.
0: А слышно с пластинки?
1: Да.

0: Да, ну что ж, что больше понравилось?
1: Знаешь, захотела сходить на оркестр послушать.
0: А ты знаешь, что удивительно, что там никакой оркестра вообще не было. Он просто собрал кучу много музыкантов,
1: так.
0: И они это все сами играли.
1: Угу.
0: Музыканты разные, и в том числе The Rolling Stones тоже. И он просто решил так назвать это оркестр. А на самом деле, ну, не настоящий оркестр. Да.
1: Но все-таки, как дитё 90-х,
0: так.
1: Я за версию 97-го года, благодаря, конечно, оригиналу она появилась, это круто, но вот эта версия,
0: Bird,
1: которую
0: да?
1: мы считали все оригиналом, она, конечно, покоряет сердечко.
0: А этот трек The Bittersweet Symphony, The Verve, да, группа, столько им горе приносила этот трек. Они же трек выпустили, а потом вот на них подали, то есть их угрожали, что вы же взяли сэмпл, вы не платили деньги.
1: А, серьезно?
0: Много лет, им права вернули буквально только 3-4 года назад.
1: Помучились, короче, они.
0: Очень, это трек.
1: Но она того стоила.
0: Да, он как бы хайпанул во всем мире. Так что слушаем снова хит 97-го года, The Verve, Bittersweet Symphony.

0: Верно, согласен. Ну, молодец, Мик Джаггер. Он, кстати, был один из, получается, ну, людей, которые, давайте, ребятам уже права дадите-то. То есть, что вы так их мучите много лет?
1: Да?
0: Да, да.
1: Респект ему.
0: Да, да, чувак нормальный, да. Ну что ж, это шоу «Разбудилники». Сегодня вы понюхали наш драндулет времени.
1: Надеюсь, понравилось.
0: Да.

0: Шоу «Разбудильники» на Радио ДФМ.
1: Реклама. Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
2: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля. Проведение оформления автокредита. Кредит предоставляется по Сбербанк. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредит».
1: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
4: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
3: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
4: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
5: Трава растет, сезон идет. Дрель-шуруповерт «Райоби». И сверху, и крутит, и ничего не весит. Всего за 4800 рублей на все инструменты РУ. Для ремонта и дачи оригинальный товар из гарантии. Все инструменты РУ. Акция проходит до 17 мая 2026 года.
2: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-770-464-62-69. Подробности и условия. Акция на сайте всеинструменты.ру.
6: Россия огромна. Но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
7: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте «Авокадо Хас Самокат» и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. «Самокат».
2: О, умный ритейл. Москва, Баклажек, страница 3, помещение 8.28. ОГРН 117-78-46-16-2. Зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат» 6+.
8: Обновленный Хавейл М6 создан из плюсов. Практичный и просторный, с вместительным багажником. Подготовленный для России. Подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер. Высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Хавейл М6. Сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
2: Цена автомобиля Хавейл М6 механической коробки передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточните в официальных дилерских центрах Хавейл Сити и на сайте Хавейл.ру.
9: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
10: Майские без продуктов остаются майскими без продуктов. С продуктами на майские поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
2: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
11: Welcome back, and right now...
12: А теперь тусовка.
11: On DFM.
12: DFM.

0: Пока Катя и Саймон будят майских жуков на даче, разбудильники. Лучшие моменты шоу.
1: Наушники челлендж. Наушники челлендж.
2: Ауа, микрофон, чек, 1, 2, 1, 2. Йоу, Ди-банда. Сейчас пошумим в зарядной станции под названием шоу «Разбудильники». Она собаку села, что касается тренда словить бодрячка. Катя Бодрячкова, Бодрова.
3: И тот самый Саймон.
2: Сейчас начинается игра «Наушники челлендж», где Катя кричит «петух», а по ее губам читаю «пендил».
3: Это было буквально вчера.
2: Вообще.
3: Посмотрим, насколько будет весело сегодня. Игра «Наушники челлендж». Заранее вас попросили, ребята, скидывать рандомные слова в телеграм-канал «Радио DFM» под последним постом или в личку. Поймали. И теперь я буду эти слова озвучивать, точнее, даже не так, артикулировать Саймону.
2: А я орать буду, да?
3: Слышать он меня не будет. Да, его задача понять, какие слова я имею в виду. На чем слове прозвучит гонг, а играем мы одну минуту. Тот и победил, тот и заберет фирменный мерч от Радио DFM.
2: Сейчас я уже выбрал трек, надел наушники с активным Катя подавлением. И сейчас...
3: И вот... Я убедилась, что Сай меня не слышит. Он уже дэнсит под свой любимый трек, поэтому можем начинать. Стартуем.
2: Мы же играем.
3: Скатерть.
2: Как?
3: Скатерть.
2: Настя!
3: Скатерть.
2: Катя!
3: Катюшка! Скатерть!
2: Карга!
3: Ска!
2: Ка!
3: Скатерть!
2: Ска! Я не понял, Даша!
3: Пельмени!
2: Пельмени!
3: Да!
2: Пельмени!
3: Суши!
2: Жужит!
3: Суши!
2: Жужа!
3: Суши!
2: Грустит!
3: Суши!
2: Штулы!
3: Суши!
2: Следующее слово!
3: Тирамису!
2: Как?
3: Тирамису!
2: Пендельтюр!
3: Тирамису!
2: Следующее слово.
3: Вокзал.
2: Фантастика.
3: Вокзал.
2: Фантастика.
3: Вокзал.
2: Фуникулер.
3: Вокзал.
2: Форточка.
3: Вокзал.
2: Форда. Следующее слово.
3: Янтарь.
2: Как? Пипетастер.
3: Янтарь.
2: Это что, чуть пошире ротчик?
3: Янтарь.
2: О, это что? Следующее слово.
3: Марципан.
2: Мист пипепкорне.
3: Мы закончили упражнение.
2: Перебих. Перерыв.
3: Да, перерыв.
2: Уже все, что ли?
3: Да, все, все.
2: Воу,
3: все.
2: Сегодня...
3: Одно слово мы отгадали с тобой?
2: Полтора где-то, наверное.
3: Нет, по-моему, только пельмени нам удались.
2: Я же пельменье.
3: Пельменье. Мы помним твой пранк. Итак, первое слово было скатерть. Это сложно, согласна.
2: О, это сложно. Там еле-еле вообще губы шевелились.
3: Ты уже сказал и Настя, и Катя. И чего ты только там не перебрал.
2: Скатерть Настя.
3: Суши. Был довольно просто, нет?
2: Как? Покажи.
3: Суши.
2: А, ну теперь уже понятно. Там не было понятно. То есть ты губами как-то слабенько работала.
3: Тирамису.
2: Ёшкина мама.
3: Это сложно, согласна.
2: Но это вообще отвал башки.
3: Света решила отличиться. Так, что еще было? Вокзал.
2: А, вот вокзал тоже сложный. А я не помню, что я говорил. То есть вокзал.
3: Тоже слабо помню. Янтарь.
2: Янтарь. О, ну, потрясающее слово, кстати. Янтарь.
3: И последнее. Марципан.
2: Ни разу не слышал такое слово. А это что означает?
3: Марципан – это вкусняшка такая.
2: А я-то думал, это фамилия армянская – Марципан.
3: Возможно, есть и такая фамилия. Прислал эти слова. Это слово, на котором остановились парень или девушка, не знаю. DDT.
2: Вау, DDT.
3: Мы поздравляем тебя. Ты забираешь фирменный мерч от Радио DFM.

0: Автолюбители и путешественники на АЗС ЮВЛ. Топливо высоких стандартов качества и вкусный кофе в дорогу. Заправляйтесь для ежедневных и дальних поездок. Ваше путешествие начинается здесь. АЗС ЮВЛ. Клубова 53. Пилигрим Авто. Вологде 1. Приезжай за автокрасками в наш магазин. Краски и профессиональные материалы для подготовки к окраске авто. Для мастеров, автосервисов и автолюбителей. В наличии в магазине УТЦ «Аксон», территория стройдвора и на сайте Пилигрим Авто. ИП Царева ГБ. Огран ИП 324-350-00-043-00.
1: Док, прием, док! У нас проблемы! Нужно отремонтировать навигатор, ноутбук, телевизор и игровую приставку!
2: На связи сервисный центр «Доктор Ноут». Держи курс в Вологде, Герцена 121 или звони 29-65-70.
1: Спасибо, док! «Доктор Ноут», Герцена 121.
3: Тренировка у Васильича. Улица Гоголя, 13А. Телефон 500-920. 500-920.
4: В люксе?
5: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
4: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
3: Тонирование и бронирование автомобилей защитными пленками. Большой опыт работы. Установочный центр «Автозвук». Горького, 39А. Телефон 54-74-02. Покупайте дистилляторы, коптильни, автоматические пивоварни, сыроварни, автоклавы и мангалы в мастерской застолья «Русская дымка». Вологда. Улица Северная, 10Б. Улица Сергея Применина, дом 4.
6: Техцентр МКР поздравляет всех вологжан с Днем Великой Победы. Гордимся подвигом защитников нашей Родины. В этот великий праздник желаем вам вечного мира, безграничного счастья и благополучия во всех сферах жизни. Ваш надежный техцентр МКР. Техцентр МКР. Окружное шоссе 69. Телефон 700-704.

0: ставки, выгодные кредитные программы. Автосалон «Авангард», Вологда, Каприцовская, 1. Звоните 55-03-21. Кредит предоставляет банк ВТБ ПАО. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» Вологде. 70-72-82.

0: Пока Катя и Саймон в отпуске. Разбудильники. Лучшие моменты шоу.
1: Мысли вслух.
2: Дорогой дневник, и как это может быть? Утренник – это мероприятие. Дневник – школьный документ. Вечерник – студент. А ночник – лампа!
0: Реклама. До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoto C5 и JQ J6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoto C5 и JQ J6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoto C5 – это будущее, стиль и инновации. JQ J6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям. Подробности у официальных дилеров на сайтах amoto.ru и jq.ru.
3: У вас же есть заветная мечта. С лотереей «Мечталион» она может стать реальностью. В тираже к 9 мая участники выиграют 100 миллионов рублей. Это можете быть вы. Покупайте билеты на почте на inloto.ru и в магазинах партнеров.
4: Выиграл подряд «Спортсоюз», алгоритм номер 19 «Мечталион». Срок лотереи до 29.08.2024 года. Тираж номер 190, 10.05.2026. Информация об организаторе лотереи, правилах ее проведения, призовом фонде лотереи, количестве призов и выигрышей, сроках, месте и порядке получения на inloto.ru. 18+.
5: «Пятерочка» за 30 минут доставит все к майским праздникам. Со скидками до 40%. Долгожданные майские с быстрой доставкой.
6: «Пятерочка» выручает!
5: Продавец ООО «Агроторг». ОГРН 102-880-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности в мобильном приложении «Пятерочка». 12+.
7: Если каждый день платить приложением «Яндекс.Пэй», то кэшбэк тут же возвращается баллами плюсы, чтобы такси и еда могли стоить всего 1 рубль. Привычные траты, ежедневная выгода с приложением «Яндекс.Пэй».
8: В рамках акции с 28 мая 2024 года по 31 декабря 2026. Не более 10 тысяч баллов в месяц. Нужна подписка «Яндекс Плюс». 1 балл, 1 рубль. Скидки при использовании в сервисах Яндекса. Подробнее на сайте ya.cc/ss. Есть ограничения. 0+.
9: Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу «Лада». Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд «Лада». Уже сейчас.
10: Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
11: АЗ «Статнефть». Хорошее у вас топливо. Залить ко мне литров 30, а лучше 100.
12: Кофе хотите?
11: Это намек?
12: Никаких намеков. Покупаете любой кофе, получаете 5 дополнительных бонусов за литр топлива.
11: Нет кофе, нет бонусов?
12: Есть, но по 3 за литр. С 19 марта по 12 мая 2026 года заправляйтесь на АЗС «Татнефть» и получайте дополнительные бонусы.
13: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Северо-Запад». Информация об организаторе акции, правилах и сроках ее поведения, количестве бонусов и условиях их получения на сайте azs.tatneft.ru.
14: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов «Сбербизнес спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
15: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге? Высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
16: Подробности в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 13+.
17: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, макароны Барилла в ассортименте 450 граммов 90 рублей с 7 по 20 мая. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
18: В ленте.
0: А дальше тусовка.
18: On DFM.
0: Потому что

0: Только Катя и Саймон на майских. Разбудильники. Лучшие моменты шоу.
1: Алло.
2: Алло, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
2: Я повар международный, я хочу бы работать в вашем ресторане.
1: К сожалению, сейчас нет вакансий.
2: Может быть, я приехаю и показать, что умею. Я специалист по русской национальной кухне, африканской кухне, арабской кухне, кухне лилипутов. И главное, я пельменье.
1: Еще раз, какая профессия?
2: Пельменье.
1: Еще раз?
2: Пельменье. Есть шоколадье, есть пельменье.
1: А.
2: То есть ученая степень поварки пельменьи.
1: А.
2: Вы слышали про пельмени фьюжн?
1: Пельмени, да, я знаю, но фьюжн нет.
2: Пельмени в соевом соусе с васаби, вот это фьюжн называется.
1: А, я понял.
2: А пельмени с ананасом и сыром с плесенью вы пробовали?
1: Нет.
2: А пробовали пельмени нью?
1: Нет.
2: Сейчас расскажу. Пельмени нью – это голые пельмени. То есть берете пельмень, разворачиваете тесто, и голый пельмень готов.
1: Я извиняюсь, я не хочу сейчас слышать урок, как можно изготовление пельменей. Давайте так делим. Оставьте ваш координат, мы потом сообщаем вам. Мы вам позвоним.
2: Вы точно позвоните? Меня не сливайте.
1: Оставьте, пожалуйста, ваш номер телефона, мне мало времени.
2: А, хорошо, 4-2.
1: 4-2.
2: Да, еще один вопрос к вам.
1: Что это за номер телефона 4-2?
2: Такой номер.
1: Откуда звонить?
2: С Москвы звоню.
1: И есть такой номер 4-2?
2: А вы ни разу не встречали?
1: Ни разу не встретились с таким номером.
2: Как вас зовут?
1: Жоржи меня зовут.
2: Жоржи?
1: Да-да-да.
2: Жоржи, меня зовут Саймон, я ведущий радио DFM, шоу «Разбудильники» по утрам. Не слышали?
1: Нет.
2: А, не слышали, да?
1: Я не слышал, нет.
2: Ничего страшного, теперь будете слушать. Напоследок, как пельменье, хочу еще посоветовать вам попробовать пельмени с белым шоколадом и черной икрой. Это просто опельменно.
1: Хорошо. Давайте перезвоните в 11 вечером.
2: 11 вечером, да?
1: В 11, да.

0: Ну что, семья, решаем, где будем брать штакетник для забора. Я лично за «Легион», потому что там сделаю за день.
1: Я за «Легион», потому что там цвета красивые.
2: А я за «Легион», потому что там недорого.
0: Ну, все ясно. Три за забор от «Легиона».
3: Кровельный центр «Легион». Металлический штакетник за один день. Быстро, красиво и недорого. В наличии все для монтажа заборов. Три за забор от «Легиона». Телефон в Вологде. 265-400.
4: Вау, смотри, какая коляска!
5: Гляди, красивая коляска!
6: Мам, хочу братика, чтоб катать такую коляску!
5: Девушка, а где вы купили такую коляску?
4: Конечно, в коляске ТОП. Там самые классные бренды. Анекс, Тутис, Раан, Карелла, Индиго и другие. На любой бюджет.
7: Ну все, ТОП-ТОП в коляске ТОП. На Новгородскую 2А. Правый цоколь.
8: Ветеринарный центр «Лапландия». Если питомцу нужна помощь, мы рядом круглосуточно. Лапландия 24/7. Вологда, Костромская 5.
9: Дорогие земляки, в этот особенный день, День Победы, мебельная компания «Лемари» поздравляет вас с великим праздником. Это день памяти и благодарности за героизм, за мир и спокойствие, которые мы ценим так дорого. Пусть в сердце каждого из нас живут гордость за прошлое и вера в светлое будущее. С Днем Победы!
10: Велосипеды. Сеть магазинов «Глобус». Новгородская, 2А.
11: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70 72 82.
12: Все официальные ремиксы «Радио ДФМ» есть в нашем кураторском плейлисте на Яндекс.Музыке. Просто попроси Алису включить.

0: Привет, вы слушаете Радио ДФМ, и если вы еще до конца вот не успели осознать, что наступила пятница, то пора это сделать. Ну, хотя бы на пару минут закрыть так глаза, представить, как приближаются праздничные выходные. А вот эта вот работа, важные вопросы, они как-то уходят на второй план, может, даже на третий, на четвертый план, и становится очень-очень хорошо. Ну, я не знаю, помогла вам такая медитация или нет, против пятницы, как говорится, в любом случае не попрешь, поэтому планируем, распределяем и, самое главное, настраиваемся. С нами уже я, Тимур Белов, обещаю вам много игр, подарков это точно будет, а за настрой будет у нас отвечать самые настоящие профессионалы. Среди них, кстати, в ближайшие минуты Маранди Хелен, Алан Уокер, и все они будут здесь буквально через пару минут на Радио ДФМ. Включи тусовку.
1: Реклама. Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная, пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
2: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацил. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыша. Реклама АО «Хелион Рус».
3: Отсутствие продуктов дома приводит к отсутствию продуктов дома. С отсутствием продуктов дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
4: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
5: Не знаю, может, вы не замечали, но здесь полным-полно всяких чудаков.
6: Здесь есть вещи похуже, чем странные незнакомцы.
7: От студии, подарившей нам собиратель душ.
8: Какое-то странное чувство.
7: От продюсеров «Орудий» и «Оно».
8: Будто что-то не так.
9: Я не могу найти выход.
10: Вытащи меня отсюда!
7: Адам Скотт в фильме ужасов «Хокум». В кино с 7 мая. 18+.
11: Welcome back, and right now...
12: А теперь тусовка.
11: On DFM.
12: DFM.

0: лету. Это хорошо, это замечательно, тем более лето приближается. Но для тех, кто без футбола не представляет своей жизни, очень есть интересное предложение. Один американский телеканал недавно опубликовал вакансию, им требуется человек, который готов посмотреть все матчи чемпионата мира по футболу почти без остановки. А на это, между прочим, уйдет целая неделя, и там будет 104 игры. Неплохое денежное вознаграждение, 3,5 миллиона рублей, если переводить на наши, но есть одно условие. Смотреть игры нужно будет в Нью-Йорке, прямо на Таймс-сквер, под постоянным наблюдением камер в формате лайв-трансляции. Вот такое вот условие. А вот для реалистичности можно добавить девушку, которая будет ходить там рядышком и с недовольным видом говорить: «Ты опять смотришь свой футбол? Да тебе кроме футбола никто не нужен вообще». А я бы еще на месте организатора ввел одно правило. Если участник заснет во время скучного матча, нужно будет потом прямо его заставить посмотреть повтор. От начала до конца. Скучный матч, вы представляете? Пересматривает. Ах, самое лучшее наказание.
1: Реклама на Дифа. Привет, мои хорошие. Узнали? Да, я та самая. Маршрут вам построю. Если не сломался GPS, конечно. А может, видеорегистратор или автомагнитолу починить? Тогда держите курс в Вологде на Герцена 121. Это автогаджет-сервис. Верно? Маршрут на Герцена 121.
2: В люксе?
3: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
2: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27. Телефон рекламной службы Радио ДФМ. Вологде. 70 72 82.

0: фильм или какой-нибудь сериал. Это станет известно буквально через пару минут. Ну а прямо сейчас лучше набрать наш номер 8495-956-1012. Сделайте это как можно быстрее. Хорошие подарки у нас впереди. А ну-ка, давайте поиграем в кинобрейк вместе с вами.
1: Каждый будний вечер на радио Дефа.
2: DFM. Мы заканчиваем работать и начинаем нашу вечеринку.
1: Evening Show.
2: On DFM.
1: Горячее, острое и откровенное.
2: Ой, боже, как тяжело жить, ребят. Все-таки, конечно, классно было, когда нам было по 7 лет. Да, сорвали листик с дерева, вот у тебя уже деньги есть. Набрали этих палочек, вот уже колбаса. Ну, а все остальное вообще было all-inclusive. Единственный в вашей жизни настоящий all-inclusive – это когда вы открываете родительский холодильник, а не свой собственный.
1: This is
3: Evening Show
1: on DFM. Шоу Юли Пого. Сегодня начало 18.00 на радио DFM.
3: DFM.
1: Реклама.
3: On DFM.
4: Звук – это музыкальный сервис.

0: ладно, с Prime.
1: ООО «Звук» 12+. Подробнее о покупке Сберпрайм на sberbank.com. АО «ЦПЛ» ОГРН 111-776-89840. Город Москва.
2: Хочу такую кровлю, под которой не жарко летом, не шумно в дождь. Она не протекает и легко монтируется своими силами. А ведь такая есть. Универсальная кровля «Андулин». А для ценителей эстетики есть различные расцветки и формы. «Андулин» – кровля на все руки и крыши. Выбирайте на andulin.life.
3: Мы загадали, чтобы вы услышали про акцию «Много призов Додо Пицца» и выиграли автомобиль, квартиру и еще более 10 миллионов призов. Участвуйте в приложении «12+». Акция проводится с 23 апреля по 1 июня 2026 года в приложении «Додо Пицца» среди участников, выполнивших все условия правил акции. Правила акции, сведения об организаторе, о призах и количестве, сроках и порядке получения на «Додо Пицца.ру». Проверь ООО «Додо Франчайзинг». УГРН 113-110-118-44. Город Ставкар. Успех.
4: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
5: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
4: Но ты не слушал. Потому что ты все делаешь не так.
5: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
6: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла «Ликвимоли» доступны в России. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoli.ru. Оригинальное, настоящее «Ликвимоли».
7: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите «Карсил». «Карсил» добавляет печени сил.
8: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
10: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности о организаторе розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
11: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
12: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
13: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
14: Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу «Лада». Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд «Лада» уже сейчас.
15: Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
16: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
17: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких. И получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
18: А дальше тусовка.
19: On DFM.
18: Потому что радио DFM.

0: Начинается та самая игрушка под названием «Кинобрейк», где по трем подсказкам нужно угадать загаданный фильм, сериал или актера. И сегодня будет загадан у нас персонаж, и его по трем подсказкам попытается угадать Александр, строитель из Томска, который в этот момент передвигается из одного пункта в другой, с одного объекта в другой. Александр, привет, доброго дня, желаю тебе.
1: Добрый день, добрый солнце.
0: Сколько объектов у тебя сегодня вот намечено? Сколько объектов ты должен посмотреть?
1: Два.
0: Проверяющий едет, я так понимаю. Все остальные, кто находится на объекте, они такие волнуются. Сейчас приедет Саня, будет нас тут. Эх. Ну ладно. Александр, про работу поговорили. Теперь давай о важном. Подсказки. Ровно три штуки. Готовы? Я надеюсь, ты тоже.
1: Надеюсь, тоже. Спасибо.
0: Давай будем надеяться. Давай будем надеяться вместе.
2: Подсказка первая.
0: Ну, так как сегодня загадан персонаж, то я могу сказать то, что этот персонаж очень вежливый, хорошо воспитан, но при этом меланхоличный и пессимистично настроенный. Но вот судя по голосу, ты у нас такой позитивный достаточно человек. Или все-таки вот иногда бывает вот эта вот нотка пессимизма, меланхолии?
1: Нет, я положительный добрый человек.
0: Получается, персонаж — полная твоя противоположность. Хотя он вежливый и хорошо воспитан. Обрати, пожалуйста, на это внимание.
2: Подсказка вторая.
0: Ну, слушай, несмотря на его настрой, окружают его весьма необычные такие веселые друзья. Среди них есть подруга. Подруга, которая готова делать многие вещи. И в том числе дарить подарки. Безвозмездно, как она говорит. Есть такая хорошая подружечка. У тебя есть такие друзья, которые безвозмездно все дарят тебе?
1: Конечно, всем привет.
0: Это прекрасно.
2: Подсказка третья.
0: Пришло время послушать фрагмент, который, я думаю, тебя подтолкнет к правильному ответу. Внимание сюда.
3: Это другие не влезут, а мой влезет. Гляди.
4: Ой, выходит, то есть входит.
3: И выходит. И входит. Замечательно выходит.
0: Главное, что замечательно выходит. Как ты думаешь, Александр, что за персонаж сегодня был загадан в кинобрейке?
1: Это Винни-Пух? Или Ослик?
0: Так, определись. Либо Винни-Пух.
1: Подруга у нас сова. Это возмездно.
0: Ответ.
1: Ослик.
0: Осел. Как ты долго сомневался между Винни-Пухом, Осликом и и совой? Но выбрал все-таки правильный вариант ответа, потому что да, действительно, это был Ослик и А! Да, в принципе, все нормально. Ослик и А, один из персонажей Винни-Пуха, и он был загадан не случайно. Сегодня отмечается Всемирный день осла, поэтому Ослика и А мы поздравляем. Замечательный персонаж, который позабыть просто невозможно. И побольше всем таких друзей, как сова, которая дарит подарки безвозмездно. Александр, безвозмездно ты получаешь у нас фирменный мерч Радио ДФМ. Я тебя с этим поздравляю.
1: Спасибо большое.
0: Ну и давай, езжай уже, командуй на следующем объекте там у себя в городе. Договорились?
1: Договорились, спасибо.
0: Пока.

0: Кровельный центр «Легион» производит профнастил, металлочерепицу, штакетник по размерам заказчика. Вологда, Северная, 27, телефон 265-400.
1: «Легион» крышу надежно и сделает он.
2: Что для вас хорошая коляска? Красота, качество, компактность? Вы найдете ее в коляске ТОП. Новгородская 2А, правый цоколь. Велосипеды и самокаты. Сеть магазинов «Глобус». Новгородская 2А.
3: Техцентр МКР поздравляет всех вологжан с Днем Великой Победы. Гордимся подвигом защитников нашей Родины. В этот великий праздник желаем вам вечного мира, безграничного счастья и благополучия во всех сферах жизни. Ваш надежный техцентр МКР. Техцентр МКР. Окружное шоссе 69. Телефон 700-704.
4: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70-72-82.

Радио DFM. В Москве 11 часов. Радио DFM.

Спонсор часа ООО «Дальпромрыба». Тунец «Магура» собрал поваров со всего мира. Настоящих гуру своего дела. Благодаря уникальной технологии мы создали ресторанные блюда с тунцом в формате готовой еды. Ешь как гуру с тунцом «Магура».

спали пораньше, да, просыпались, чтобы встать, не опоздать на работу. И тут же у меня картинка, вот мы сов обсудили, и тут же жаворонки у меня перед глазами. Как они завидуют вечером, любителям лечь попозже, потому что эти самые любители лечь попозже, да, совы, они же могут себе позволить посмотреть там любимый сериал, фильм и все такое. Но вот, кстати, последние исследования говорят о том, что именно жаворонки обычно чувствуют себя счастливее сов. И тут вопрос, на самом деле, очень спорный. Поэтому, вот, чтобы получить более четкую, более ясную картинку, я предлагаю нам с вами устроить батл. Вот вы жаворонок или сова, и как себя при этом чувствуете? Счастливый человек или не очень, а? Свои варианты кидайте в Макс на номер 965-115-51-15, либо текст, либо можете записать голосовое сообщение. Я сова, я скучаю. Скоро выясним, кто у нас счастливее всего. Пишите.

0: среди наших слушателей гораздо больше сов или жаворонков. Сообщения принимаются в Макси 965-115-51-15. Евгений пишет: «Я сова, и меня не перевоспитать. Жена пытается уже пятый год подряд, не получает». Ну, я добавлю, и не получится, скорее всего. От Марка он признается, что жаворонок, просыпается в 5 утра, потому что на работу к 7. Марк, а ты не думал, может быть, ты вынужденно стал жаворонком, а? А на самом деле в тебе там вот все-таки живет сова? От Юли сообщение голосовое. Юля, что у тебя? Признавайся.
1: Всем привет. Мы с мужем жаворонки. Всегда рано ложимся, рано встаем. Если бы мой муж постоянно спал, то он не был бы моим мужем, потому что я очень раздражаюсь, когда кто-то постоянно спит. Пользуясь случаем, передаю привет Сашуле Барок. Люблю.
0: О, прекрасно. Так, подводим итоги. Судя по вашим сообщениям, которые прилетели в наш Макс, ну, я все-таки понимаю, что жаворонков сегодня больше. Они победили. Поздравляю вас. Но это только потому, что сегодня будний день, а выходные, я думаю, победили бы все-таки совы. Ладно, жаворонки, принимайте поздравления. Птички вы наши, ранние пташки.
2: Реклама на Дифа.
3: Магазин «Мир дерева» предлагает вагонку, имитацию, доску пола, пиломатериал. Ждем вас. Окружное шоссе 2. Звоните 70 12 77. 70 12 77.
4: В медицинском центре «Магнит Плюс» МРТ-исследование всех систем организма по выгодной цене. Успейте воспользоваться. Оперативная и точная диагностика. Нам доверяют. 212 444.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Привет, мои хорошие. Узнали? Да, я та самая. Маршрут вам построю. Если не сломался GPS, конечно. А может, видеорегистратор или автомагнитолу починить? Тогда держите курс в Вологде на Герцена 121. Это автогаджет-сервис. Верно? Маршрут на Герцена 121.
7: Дорогие земляки, в этот особенный день, День Победы, мебельная компания «Лемари» поздравляет вас с великим праздником. Это день памяти и благодарности за героизм, за мир и спокойствие, которые мы ценим так дорого. Пусть в сердце каждого из нас живут гордость за прошлое и вера в светлое будущее. С Днем Победы!
8: Покупайте дистилляторы, коптильни, автоматические пивоварни, сыроварни, автоклавы и мангалы в мастерской застолья «Русская дымка». Вологда, улица Северная, 10Б, улица Сергея Приминина, дом 4.
9: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70 72 82. ДФМ.
10: Радио ДФМ.

0: Такое приятное совпадение, да. Dream Glass Heroes, Could a Choke Hold на Radio DFM. А вот кому сегодня повезет в рубрике Om Random, мы узнаем уже очень скоро. Мне самому, если честно, очень интересно. Давайте, присоединяйтесь.
1: Пришло время поставить трек, который вы хотите услышать.

0: Рандом.
1: Вот то самое место, где исполняются ваши музыкальные желания. Все правильно, все верно. Рандом здесь на Радио ДФМ. Правила, в принципе, не изменились. Они остались прежние. Вы отправляете свои заявки. Все загружается потом в рандомайзер. И выбирается, собственно, только одна, которую я с большим удовольствием и исполню. Давайте напомню, куда все нужно отправлять. Все принимается в Максе. Номер 965-115-51-15. И какие предложения прилетели именно сегодня? Вот буквально за последние несколько минут. Давайте посмотрим. Внимание. Леонид Руденко, «Дача». Просит такой трек Андрей. Кайго, Эйва Макс, «Whatever». Предложение от Анжелики. Галлин, «Moonlight». Мэджа Лейза, DJ Snake, Мю, Линон. Хозе, «Take me to church». От Ивана такое предложение. Что я вижу еще? Адам Ламер, «Давичи», «Каскада», «Дюк Димон», DJ Smash. Но будет выбрана, вы помните, да, только одна музыкальная заявка. И кому же повезет именно сегодня? Процесс остановлен, и это сообщение от Татьяны. Да, именно на нем свой выбор сделал рандомайзер. А у нее предложение такое. Так, не вижу. А, вот сейчас вижу. Бекки Хилл, Дэвид Гетта, Remember.
2: Remember. Do you remember the time?
1: Нет, там, по-моему, другие слова. Я что-то путаю. Но трек найден, и я его запускаю с большим удовольствием. Татьяна! О, Танечка уже написала. Спасибо большое, рандомайзер! Да, не понимаю, разделяю твои эмоции. Давай слушать твою любимую песню. Бекки Хилл, Дэвид Гетта, Remember, здесь на

0: Радиоканал DFM Вологда для лиц старше 12 лет. Погода.
1: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, облачно с прояснениями. Возможны осадки в первой половине дня. Температура воздуха в течение дня плюс 9 градусов, ночью до плюс 3. Ветер северо-западный до 5 метров в секунду.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
2: Реклама на DFM.
3: Шумоизоляция салона частичная или полная. Только премиальные материалы и опытные мастера. Установочный центр «Автозвук». Горького 39А. Телефон 54-74-02.
4: Ну что, семья, решаем, где будем брать штакетник для забора. Я лично за «Легион», потому что там сделают за день.
5: Я за «Легион», потому что там цвета красивые.
6: А я за «Легион», потому что там недорого.
4: Ну, все ясно. Три за забор от «Легиона».
7: Кровельный центр «Легион». Металлический штакетник за один день. Быстро, красиво и недорого. В наличии все для монтажа заборов. Три за забор от «Легиона». Телефон в Вологде. 265-400.
8: Техцентр МКР поздравляет всех вологжан с Днем Великой Победы. Гордимся подвигом защитников нашей Родины. В этот великий праздник желаем вам вечного мира, безграничного счастья и благополучия во всех сферах жизни. Ваш надежный техцентр МКР. Техцентр МКР. Окружное шоссе 69. Телефон 700-704.
9: Ветеринарный центр «Лапландия». Если питомцу нужна помощь, мы рядом круглосуточно. «Лапландия» 24/7. Вологда, Костромская, 5.
10: Димон Такси Грузовой. 757575. Грузоперевозки от 800 рублей. Грузчики от 700 рублей. Быстро, качественно, надежно. Также закажи легковое такси. 333-666. Димон Такси. Эх, банька! Место, где можно отдохнуть и душой, и телом. Шикарная парилка, буфет, массажный кабинет, советские бани. Советский проспект, 27А. Телефон 500420. С легким паром.
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» Вологде. 70-72-82. ДФМ.
11: Радиоканал DFM Вологда для лиц старше 12 лет.

0: Would you
1: DFM. Радио DFM. DFM. DFM. В Москве полдень. Радио DFM.

0: Дизи ФМ слушает и мечтает. Мечтает о том, чтобы как можно быстрее наступили выходные. Я вас на самом деле очень хорошо понимаю, потому что тоже все мысли только об этом. Но про работу давайте тоже забывать не будем. Хотя, слушайте, нет, как-то сложновато все это, когда перед глазами у тебя праздничный шашлычок. И все. Ничего, кроме этого. Но музыки добавить все же придется, поэтому в самые ближайшие минуты включаем тусовку вместе с Bloodhound Gang, а также Offenbach, Miles Away. Они будут впереди здесь на Radio DFM.
1: Реклама. Азэстатнефть. Хорошее у вас топливо. Залить ко мне литров 30, а лучше 100.
2: Кофе хотите?
1: Это намек?
2: Никаких намеков. Покупаете любой кофе, получаете 5 дополнительных бонусов за литр топлива.
1: Нет кофе, нет бонусов?
2: Есть, но по 3 за литр. С 19 марта по 12 мая 2026 года заправляйтесь на Азэстатнефть и получаете дополнительные бонусы. Организатор акции ООО «Татнефть АЗС Северо-Запад». Информация об организаторе акции, правилах и сроках ее поведения, количестве бонусов и условиях их получения на сайте azs.datnefti.ru.
3: Проблема с продуктами дома не решается без продуктов дома. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
4: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
5: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
6: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
7: «Лопаль» — современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. «Лопаль» — оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
8: Я режиссер Александр Шигалкин. Я снимал для вас сезоны сериала «Папины дочки», «Родители» и многие другие. Приглашаю посмотреть мой новый сериал «Оливка, Игорек и Рекс» с 15 мая на телеканале «Солнце». Смотрите обязательно. Вам понравится. Категория 6+.
1: А теперь тусовка.
9: On DFM.

Я очень хорошо понимаю, что с приближением праздников настроение увидеть как можно больше своих друзей, оно присутствует, разумеется. Но вот главное при этом, когда все уже закончится, когда вы насидитесь, наболтаетесь, прийти или приехать по нужному адресу. А то ведь бывает совершенно иначе. Вот, например, в первые майские выходные москвичка перепутала квартиру и уснула в чужой кровати.

0: может оказать приблизительно такое же влияние. А поэтому, перед тем, как переступать через порог, даже если дверь будет открыта, убедитесь, пожалуйста, что это ваша квартира.
1: Реклама на
2: АЗС ЮВЛ – больше, чем просто заправка. Это качественное топливо, товары для авто и в дорогу, горячие и прохладительные напитки, программа лояльности для постоянных клиентов и топливные карты для юрлиц. Заезжайте на АЗС ЮВЛ по Шахонское шоссе 56А. ЮВЛ – наполни день энергией.
3: Весенние акции от Стройландии. Только с 1 по 17 мая в наших садовых центрах Туи Брабант по цене от 999 рублей. Подробности акции в магазинах. За идеальными вечно зелеными, которые будут радовать долгие годы к нам. Стройландия. Для дома и больше.
4: Велосипеды и самокаты. Оптовый центр «Глобус». Ананьинская, 2.
5: Техцентр МКР поздравляет всех волокжан с Днем Великой Победы. Гордимся подвигом защитников нашей Родины. В этот великий праздник желаем вам вечного мира, безграничного счастья и благополучия во всех сферах жизни. Ваш надежный техцентр МКР. Техцентр МКР. Окружное шоссе 69. Телефон 700-704.
6: Телефон рекламной службы Радио ДФМ. Вологде. 70-72-82.

0: именно вы сегодня станете самым лучшим. Еще раз давайте номер 8-495-956-1012. И пусть именно вам сегодня повезет.
1: Реклама. Начните утро воскресенья с шанса исполнить мечты с лотереей «Мечталион». В праздничном тираже к 9 мая участники выиграют 100 миллионов рублей. Это можете быть вы. Покупайте билеты на почте и на inloto.ru.
2: ВГО 2Н, Спортсоюз, алгоритм номер 19, Мечталион. Срок лотереи до 29.08.2034 года. Тираж номер 190, 10.05.2026. Информация об организаторе лотереи, правилах ее проведения, призовом фонде лотереи, количестве призов и выигрышей, сроках, месте и порядке их получения на inloto.ru. 18+.
3: Мы загадали, чтобы вы услышали про акцию «Много призов Додо Пицца» и выиграли автомобиль, квартиру и еще более 10 миллионов призов. Участвуйте в приложении
4: «Додо».
3: 12+. Акция проводится с 23 апреля по 1 июня 2026 года в приложении «Додо Пицца» среди участников, выполнивших все условия правил акции. Правила акции, сведения об организаторе, о призах, количестве, сроках и порядке получения на «Додо Пицца.ру». Продавец ООО «Додо Франчайзинг». УГРН 113-110-118-44. Город Ставкар.
5: Успел.
6: Не поеду на дачу. Скучно. И интернета нет.
7: Эх, ты интернет. Есть настоящее мужское дело. Поможешь мне крышу перекрыть?
6: У меня получится?
7: Мы же Андулином будем крыть. С ним все получится. Ну вот и красота. Ты у меня теперь на все руки мастер.
8: Эндулин. Кровля на все руки.
9: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там... Где Россия?
10: Открывай шашлычный сезон с дачным розыгрышем Купера и получай шанс выиграть призы.
11: ООО «Инстамарт-сервис», Москва, УГРН 118-774-649-49-80-18+, 01.05 по 31.05.26. Подробнее об организаторе акции, о правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на cooper.ru/sp/my-price-draw-26. Зоны доставки уточните при оформлении заказа.
12: Квартира.

0: круглосуточно
1: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
2: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
3: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
4: Любовь здесь проходит проверку.
5: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Иракли Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на любовь 2. 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница».
6: 16+.
7: Москва. Тебя ждет жаркий дрифт-уикенд. При поддержке Радио ДФМ в столице пройдет второй этап открытого чемпионата РДС по дрифту «РДС Open». Сумасшедшая конкуренция, дым и зашкаливающий адреналин в каждом заезде. 16 и 17 мая. Второй этап «РДС Open». Центр технических видов спорта «Москва». Билеты на tickets.vdrifte.ru. 0+.
8: Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» теперь на «Ламода». Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя «Монте-Карло» на «Ламода» и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
9: Up the next.
10: А дальше тусовка.
9: On DFM.
10: Потому что Радио DFM.

0: лучшего участника на этой неделе. Я напомню, в нем принимали участие Кирилл, Дмитрий, Яна и Залина. У Залины самый лучший результат, 6 правильных ответов, девушка из города Барнаула. И, между прочим, эта прекрасная девушка не смогла присоединиться к нашей компании, потому что сейчас у нее находится клиент, она мастер ногтевого сервиса. Но сегодняшнему участнику она просила передать следующее, что у нее самые острые коготки, поэтому победу из ее рук никому не вырвать. Владимир, понимаешь, вот какие пожелания она тебе передала? Алло, привет.
1: Да, приветствую. Конечно, понимаю, да, понимаю, какие... Ну, посмотрим, как покажет Сатуна.
0: Ну хорошо, будем сопротивляться за линию. 6 правильных ответов, если хотя бы семерочку ты наберешь сегодня, то победа будет твоей. Владимир, я тебе желаю удачи и внимания. Твоя минута начинается прямо сейчас. Внимание, первый вопрос. 8 мая, день рождения Кока-Колы. В какой стране был придуман этот напиток?
1: В Америке.
0: Да, США, Соединенные Штаты Америки, это правильный ответ. Кто же является создателем этого напитка, бармен или фармацевт?
1: Фармацевт.
0: Это тоже правильный ответ. В Канаде сегодня открывается фестиваль тюльпанов. На какой праздник в России чаще всего девушкам дарят эти самые цветы?
1: Весной дарят.
0: Какой праздник?
1: 8 марта.
0: 8 марта, Международный женский день. Да, правильно, день Белого Лотоса празднует в эту пятницу. Послушай заставку из одноименного сериала и попробуй повторить. Внимание сюда. Владимир. Принимается. Какая актриса сыграла главную роль в первых двух сезонах? Дженнифер Кулинч или Дженнифер Энистон?
1: Дженнифер Энистон.
0: Нет, Дженнифер Кулидж, это мама Стифлера еще известная. День рождения отмечает испанский певец, муж Анны Курниковой. Как его зовут и какая у него фамилия?
1: Иглесиас.
0: Энрике Иглесиас, засчитано. Или ты хотел сказать Хулио Иглесиас?
1: Нет, Энрике.
0: Именно Энрике. Ну хорошо, тогда ответил однозначно правильно. Владимир, подводим итоги, считаем количество правильных ответов. Кока-кола, да, действительно, она была придумана в Соединенных Штатах Америки, это правильный ответ. Атланта город, фармацевт тоже защитный, 8 марта международный режим. Что-то как-то долго вспоминал, на какой праздник мы дорогим женщинам дарим в основном тюльпаны. Международный женский день, разумеется, да, тоже защитный, это третий правильный ответ был у нас в копилочке. Белый лотос повторил великолепно, я думаю, что тебе можно записывать спокойно какие-то заставки к сериалам, у тебя очень хорошо это получается, Владимир. И за это получать деньги. Так, Дженнифер Кулидж мимо, Энрике Иглесиас засчитано. Из 6 вопросов, это получается, знаешь, сколько правильных ответов у тебя? Ровно 5, а Залина осталась у нас впереди.
1: Ну, молодец, Залина.
0: Ну да, как она там сказала? Она сказала следующее. У нее самые острые коготки, поэтому победу из ее рук никому не вырвать. Залина, мы тебя поздравляем, ты самая лучшая участница квиза на этой неделе. Да, 6 правильных ответов. Владимир, какие приятные слова будут в адрес Залины, пожалуйста.
1: Залина, молодец. Всегда держи коготки острыми.
0: Отличное пожелание. Владимир, спасибо тебе за участие в квизе. Но твой результат тоже зафиксирован. И за этот результат ты получаешь у нас фирменный мерч Радио Диафа. Мои поздравления.
1: Спасибо.

0: Сандай на Радио Ди ФМ. Я Тимур Белов, на этом с вами прощаюсь. Желаю всем хороших праздничных предстоящих выходных. Ну а далее встречать уже Артема Скорбогатова. Счастливо, пока. Ди ФМ, включи тусовку.
1: Радиоканал Ди ФМ Вологда. Для лиц старше 12 лет. Погода.
2: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, переменная облачность без осадков. Температура воздуха вечером плюс 10 градусов, ночью плюс 4. Завтра ожидается малооблачная погода без осадков. Температура воздуха до плюс 13.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
3: Реклама на
4: Ди-ФМ. Магазин «Мир дерева» предлагает вагонку, имитацию, доску пола, пиломатериал. Ждем вас! Окружное шоссе 2. Звоните 70 12 77. 70 12 77.
5: «Пилигрим Авто». Вологде 1. Приезжай за автокрасками в наш магазин. Краски и профессиональные материалы для подготовки к окраске авто. Для мастеров, автосервисов и автолюбителей. В наличии в магазине УТЦ «Аксон», территория «Стройдвора» и на сайте «Пилигрим Авто». ИП «Царева ГВ». Огран ИП 324-350-00-043-00.
6: Дорогие земляки, в этот особенный день, День Победы, мебельная компания «Лемари» поздравляет вас с великим праздником. Это день памяти и благодарности за героизм, за мир и спокойствие, которые мы ценим так дорого. Пусть в сердце каждого из нас живут гордость за прошлое и вера в светлое будущее. С Днем Победы!
7: Куплю «Хавейл» в начале мая. Весь оценив модельный ряд, пройдя тест-драйв, теперь я знаю. Куплю «Хавейл» я в «Авангард». По-настоящему народный новый «Хавейл» в автосалоне «Авангард». Приезжайте за новым «Хавейл» и получите по-майски выгодное предложение на покупку. Новый «Хавейл» – народные цены. Автосалон «Авангард». Вологда, Каприцовская, 1. Звоните 55-03-21.
1: Телефон рекламной службы Радио Ди ФМ Вологде 70 72 82.
8: Радиоканал Ди ФМ Вологда для лиц старше 12 лет.

0: В эфире радио DFM, и еще какое-то время назад папы были не настолько в фаворе, как мамы, что понятно. Но со временем картина изменилась, про пап вспомнили, и отныне в России после рождения ребенка предлагается вручить мужчинам паспорт отца. Это, так сказать, документ, где будет собрана вся необходимая информация, связанная со вступлением в новую должность. От способов поддержки супруги и азах воспитания дитя до перечисления всех положенных теперь муниципальных, региональных и федеральных льгот.
1: Ништяк.
0: Согласен, здесь Артем Скоробогатый, и я желаю всем легкого завершения рабочей недели перед заходом на вторые майские. Чуть позже разыграем наш фирменный мерч, а пока Ее Величество.
2: Реклама. Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка. Кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
3: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организации акции и правилах на vb-banc.ru. ООО ВБ-банк.
4: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная. Пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
5: Разницы нет, если

0: инструкции. Полные показания в листке вкладыши. Реклама АО «Хелион Рус».
1: Трава растет, сезон идет. Сабельная пила «Райоби». И для дерева, и для металла, и всего за 5400 рублей на все инструменты «Ру». Для ремонта и дачи оригинальные товары с гарантией. Все инструменты «Ру». Акция проходит до 17 мая 2026 года. ООО «Все инструменты «Ру». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69. Подробности и условия акции на сайте всеинструменты.ру.
2: Если каждый день платить приложением «Яндекс.Пэй», то кэшбэк тут же возвращается баллами. Плюсы, чтобы такси и еда могли стоить всего 1 рубль. Привычные траты, ежедневная выгода с приложением «Яндекс.Пэй».
3: В рамках акции с 28 мая 2024 года по 31 декабря 2026. Не более 10 тысяч баллов в месяц. Нужна подписка «Яндекс Плюс». 1 балл, 1 рубль. Скидки при использовании в сервисах Яндекса. Подробнее на сайте ya.cc/ss. Есть ограничения. 0+.
4: Любовь здесь проходит проверку.
5: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на любовь 2. 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница».
6: 16+.
7: Не знаю, может, вы не замечали, но здесь полным-полно всяких чудаков.
8: Здесь есть вещи похуже, чем странные незнакомцы.
9: От студии, подарившей нам «Собиратель душ».
10: Какое-то странное чувство.
9: От продюсеров «Орудий» и «Оно».
10: Будто что-то не так.
11: Я не могу найти выход. Я слышу какой-то звук. Кажется, здесь что-то есть.
12: Ты меня слышишь?
13: Вытащи меня отсюда!
9: Адам Скотт в фильме ужасов «Хокум». В кино с 7 мая. 18+.
14: Устали от серости и потока новостей? Скорее включайте «Солнце». Там добрый семейный сериал «Оливка, Игорек и Рекс» с Лизой Арзамасовой и Алексеем Золотовицким. Смотреть с детьми обязательно. С 15 мая на телеканале «Солнце». Категория 6+.
15: Welcome back and right now.
16: А теперь тусовка.
17: On DFM.
16: Потому

чем вопрос, ответить на который сразу после этого трека предстоит именно вам. Хотите выиграть наш фирменный мерч? Звоните. +7 495 956 101 2.

0: Кровельный центр «Легион» производит профнастил, металлочерепицу, штакетник по размерам заказчика. Вологда, Северная, 27, телефон 265-400.
1: «Легион» крышу надежно и сделает он.
2: В люксе?
3: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
2: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
4: Техцентр МКР поздравляет всех вологжан с Днем Великой Победы. Гордимся подвигом защитников нашей Родины. В этот великий праздник желаем вам вечного мира, безграничного счастья и благополучия во всех сферах жизни. Ваш надежный техцентр МКР. Техцентр МКР. Окружное шоссе 69. Телефон 700-704.
5: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70 72 82.

0: Итак, дорогие друзья, розыгрыш нашего фирменного мерча мы немножечко отсрочили, и по этой причине с нами на связи Лилия. Лилия, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Ну что, давайте играться, Лилия. Откуда вы к нам пожаловали, рассказывайте.
1: Я из города Орел.
0: Простите, Орел?
1: Орел, да, Орел.
0: Птица гордая. Я надеюсь, Лилия, у вас не возникнет никаких проблем принять участие в игре Fake News, одержать победу и получить от нас наш фирменный мерч. Fake News с меня прямо сейчас подряд. Три новостных заголовка. Вы, если определите правдивость хотя бы двух из них, получаете его в подарок. В преддверии, кстати говоря, праздничных выходных, что очень даже характерно. Ну а если ничего не получается, мы послушаем ваши фирменные приветы. Внимание, Лилия, в России из-за проблем с интернетом вырос спрос на кроссворды и судоку. Как по-вашему, правдивый заголовок новостной или нет?
1: Думаю, что да.
0: А вам там кто-то подсказывает, что ли?
1: Нет.
0: Ну да ладно, не, можете вдвоем, не проблема. Едем дальше. Российским школьникам запретили танцевать вальс под зарубежные песни.
1: Это нет, правда.
0: Это нет, а насчет интернета вы сказали да, да?
1: Выросли, да, продажи выросли, да, вторую нет.
0: Хорошо. Книгу «38 попугаев» начали массово изымать из продажи за грубые метрологические искажения.
1: Нет.
0: Серьезно? Ну тогда с победой! Фу, слава богу, я вас поздравляю! Вы знаете, я даже сам напрягся в последний момент, такой, думаю, господи, и победа. Давайте подведем итоги, все станет понятно. Кое-где вы, конечно же, ошиблись. Правда, в России из-за проблем с интернетом вырос спрос на кроссворды и судоку. Да, российским школьникам запретили танцевать вальс под зарубежные песни. И таки нет. Книгу «38 попугаев» не начинали массово изымать из продажи за грубые метрологические искажения. Короче, мы попросту выдумали этот новостной заголовок, и вы нас раскусили. Ну, вас поздравляем! Забирайте нас в фирменный мерч и срочно передавайте свои фирменные приветы.
1: Спасибо большое. Поздравляю, передаю привет своему любимому супругу, дочери, всем своим родным, близким. И поздравляю всех с наступающим 9 мая. Вот. Всем крепкого здоровья и всех благ.
0: Ура!
2: Реклама. Мы загадали, чтобы вы услышали про акцию «Много призов Додо Пицца» и выиграли автомобиль, квартиру и еще более 10 миллионов призов. Участвуйте в приложении «12+». Акция проводится с 23 апреля по 1 июня 2026 года в приложении «Додо Пицца» среди участников, выполнивших все условия правил акции. Правила акции, сведения об организаторе, о призах, их количестве, сроках и порядке получения на «Додо Пицца» РУ. Продавец ООО «Додо Франчайзинг» УГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
3: Успех.
4: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес. Да кто это купит? Это вообще не бизнес. Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так. Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
5: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите Карсил. Карсил добавляет печени сил.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Мечтаете о новом автомобиле или квартире? С лотереей «Мечталион» эта мечта может стать реальностью. В тираже к 9 мая участники выиграют 100 миллионов рублей. Это можете быть вы. Покупайте билеты на почте, на inlotto.ru и в магазинах партнеров.
8: ВГЛ «Платен», «Спортсоюз», алгоритм номер 19, «Мечталион». Срок лотереи до 29.08.2024 года. Тираж номер 190, 10.05.2026. Информация о организаторе лотереи, правил ее проведения, призовом фонде лотереи, количество призов и выигрышей, срок, месте и порядке получения на inlotto.ru. 18+.
9: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом «Море» на суточно.ру.
10: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
11: 6+.
12: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
3: Флагманский пикап Jack T9. Теперь в новой версии Urban. Многорычажная подвеска, 8-ступенчатый автомат, брутальный дизайн, комфорт и уверенность на любой дороге. Jack T9 уже ждет вас в салонах официальных дилеров и на jackcar.ru.
11: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
13: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких. И получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
14: Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» теперь на «Ламода». Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя «Монте-Карло» на «Ламода» и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
15: Москва. Тебя ждет жаркий дрифт-уикенд. При поддержке Радио ДФМ в столице пройдет второй этап открытого чемпионата РТС по дрифту РТС Open. Сумасшедшая конкуренция, дым и зашкаливающий адреналин в каждом заезде. 16 и 17 мая. Второй этап РТС Open. Центр технических видов спорта Москва. Билеты на tickets.vdrifte.ru. 0+.
16: Up the next.
17: А дальше тусовка.
16: On DFM.
17: Потому что Радио DFM.

0: Что же такого интересного происходило в этот же день, но только в прошлом? Итак, в 1886 году в Америке в продаже впервые появилась Кока-Кола. Правда, не в качестве бодрящего напитка, а в качестве лекарства от всех недугов. А в 1970-м свет увидел 13-й и последний альбом группы Beatles «Let It Be». Интересно, что это единственная пластинка, на которой не используются ни студийные эффекты, ни наложение дополнительных инструментов и вокала, а все потому, что записана она была во время одного из концертов.
1: Радиоканал DFM Вологда для лиц старше 12 лет. Погода.
2: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, переменная облачность, без осадков. Температура воздуха вечером плюс 10 градусов, ночью плюс 4. Завтра ожидается малооблачная погода, без осадков. Температура воздуха до плюс 13.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
3: Реклама на
4: Дифа. Пилигрим Авто. Вологде 1. Приезжай за автокрасками в наш магазин. Краски и профессиональные материалы для подготовки к окраске авто. Для мастеров, автосервисов и автолюбителей. В наличии в магазине УТЦ «Аксон», территория «Стройдвора» и на сайте «Пилигрим Авто». ИП «Царева ГБ». Огран ИП 324-350-00-043-00.
5: Ветеринарный центр «Лапландия». Если питомцу нужна помощь, мы рядом круглосуточно. «Лапландия» 24/7. Вологда, Костромская, 5.
6: Техцентр МКР поздравляет всех вологжан с Днем Великой Победы. Гордимся подвигом защитников нашей Родины. В этот великий праздник желаем вам вечного мира, безграничного счастья и благополучия во всех сферах жизни. Ваш надежный техцентр МКР. Техцентр МКР. Окружное шоссе 69. Телефон 700-704.

0: выгодные кредитные программы. Автосалон «Авангард», Вологда, Каприцовская, 1. Звоните 55-03-21. Кредит предоставляет банк ВТБ ПАО. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» Вологде. 70-72-82.

Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет. Все официальные ремиксы Радио DFM есть в нашем кураторском плейлисте на Яндекс.Музыке. Просто попроси Алису включить.

0: для хорошего настроения в эфире Радио ДФМ. И думаю, что вы со мной согласитесь, что хорошего кино много не бывает. Федор Бондарчук и Данила Козловский решили переснять сказку «12 месяцев», но на современный лад. В ней будет новая героиня, а у каждого месяца свое лицо, характер и мечта. Девочка больше не пойдет безвольно навстречу метели, а будет бороться за свое счастье. Кроме подснежников, она найдет приключения, поучаствует в погонях и попадет на настоящий бал, где и встретится с принцем. Премьера намечена на 2029.
1: Будем ждать.
2: Будем ждать.
1: Будем ждать.
0: Всем бодрого доброго! Меня зовут Артем Скоробогатый. До начала вторых майских остался ровно один день. И главное даже не это, а то, что завтра 9 мая.
3: День Победы, День Победы, День Победы.
4: Каждый будний вечер на Радио ДФМ.
5: ДФМ. Мы заканчиваем работать и начинаем нашу вечеринку.
4: Evening Show.
5: On DFM.
4: Горячее, острое и откровенное.
5: Пришла весна, из-под кровати стыдливо появились первые весы.
4: Шоу с естественным интеллектом.
6: День нормальный, много нужно сегодня думать. Некоторые не любят этот процесс.
7: Но... У кого-то не получается просто.
4: This is Evening Show on DFM. С понедельника по пятницу. Начало в 18.00. Юля Пого на радио DFM. Реклама.
8: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов Сбербизнес «Спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Иногда кажется, что продукты дома есть. Но если их нет, их нет. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
10: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
11: «Азест-Татнефть». Хорошее у вас топливо. Залить ко мне литров 30, а лучше 100.
12: Кофе хотите?
11: Это намек?
12: Никаких намеков. Покупаете любой кофе, получаете 5 дополнительных бонусов за литр топлива.
11: Нет кофе, нет бонусов?
12: Есть, но по 3 за литр. С 19 марта по 12 мая 2026 года заправляйтесь на АЗС «Татнефть» и получайте дополнительные бонусы.
10: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Северо-Запад». Информация об организаторе акции, правилах и сроках ее проведения, количестве бонусов и условиях их получения на сайте azs.tatneft.ru.
13: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
10: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-bank.ru. ООО «ВБ-банк».
14: Не знаю, может, вы не замечали, но здесь полным-полно всяких чудаков.
15: Здесь есть вещи похуже, чем странные незнакомцы.
16: От студии, подарившей нам собиратель душ.
17: Какое-то странное чувство.
16: От продюсеров «Орудий» и «Оно».
17: Будто что-то не так.
18: Я не могу найти выход. Я слышу какой-то звук. Кажется, здесь что-то есть.
19: Вытащи меня отсюда!
16: Адам Скотт в фильме ужасов «Хокум». В кино с 7 мая. 18+.
20: Мы придумали, как показать нашим детям наше детство. Смотрите вместе добрый семейный сериал про дружбу, приключения и мир без смартфонов. «Оливка», «Игорек» и «Ракс». С 15 мая на телеканале «Солнце». Категория 6+.
4: А теперь тусовка.
5: On DFM.
4: Потому что

0: автолюбители и путешественники. На АЗС ЮВЛ топливо высоких стандартов качества и вкусный кофе в дорогу. Заправляйтесь для ежедневных и дальних поездок. Ваше путешествие начинается здесь. АЗС ЮВЛ. Клубова 53.
1: Отделы традиции севером порадуют вас широким выбором льняной одежды, панам и кепок, ремесленными товарами, подарками и сувенирами от сердца Вологодчины. А также всегда в наличии вологодские валенки и галоши. Традиции севером. ТЦ «Аксон», первый этаж. Кремлевская площадь, туристический центр. ТЦ «Макси», дальняя 33 и Чернышевская.

0: Мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
1: Что для вас хорошее автокресло? Функционал, качество, безопасность? Вы найдете его в коляске ТОП. Новгородская, 2А, правый цоколь.
2: Тренировка у Васильича. Улица Гоголя, 13А. Телефон 500-920. 500-920.
3: Бесконечно можно смотреть на три вещи.
4: Нет.
3: Как Филипп Киркоров выбирает наряд. Как Николай Басков шутит. И как артисты борются за заветную тарелку. 6 июня мы посмотрим на это вместе. Live Arena. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Голосуй на muztv.ru и смотри прямую трансляцию в 16.00 на Муз-ТВ. Категория 16+.
5: Дорогие земляки, в этот особенный день, День Победы, мебельная компания «Лемари» поздравляет вас с великим праздником. Это день памяти и благодарности за героизм, за мир и спокойствие, которые мы ценим так дорого. Пусть в сердце каждого из нас живут гордость за прошлое и вера в светлое будущее. С Днем Победы!
6: Покупайте дистилляторы, коптильни, автоматические пивоварни, сыроварни, автоклавы и мангалы в мастерской застолья «Русская дымка». Вологда, улица Северная, 10Б, улица Сергея Применина, дом 4.
7: Эх, банька! Место, где можно отдохнуть и душой, и телом. Шикарная парилка, буфет, массажный кабинет, советские бани. Советский проспект, 27А. Телефон 500420. С легким паром.
8: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70 72 82.

0: Итак, дорогие друзья, возвращаясь в эфир, игрушка «Что было дальше?» и с нами на связи уважаемая Екатерина. Здравствуйте.
1: Здравствуйте,
0: Екатерина. Куда путь держите? Я так понимаю, что вы в автомобиле находитесь.
1: Да, едем домой уже с работы.
0: Хорошее дело, мы вас с этим поздравляем. Давайте немножечко отвлечемся, что называется, от дороги и переключимся на игрушку «Что было дальше?». У меня для вас уже готова самая нереальная реальная новость. Точнее, ее начало, а еще точнее, я прямо сейчас предложу вам три варианта концовочки этой самой новости. Выберите верную, подарим наш фирменный мерч от радио DFM, как и условились ранее за эфиром. А если ничего не получается и вы не пропадете никуда, связь не оборвется, мы послушаем ваши фирменные приветы. Итак, Екатерина, в Америке вылет самолета задержали из-за многоточия вопрос, чего было дальше? Робота, артиста или беременной девушки? А вот теперь выбирайте.
1: Так. Так, значит, задержали самолет в Америке из-за робота, беременной девушки или...
0: артиста.
1: Ну, я так думаю, давайте выберем все-таки третий вариант.
0: Беременной девушки?
1: Да.
0: Ну, я бы тоже задержал вылет самолета из-за беременной девушки. А если я вам напомню о том, что у нас самая нереальная реальная новость?
1: Так, ну тогда бы это был первый вариант.
0: Робот!
1: Ну, все-таки, что? Если нереально реальный, тогда, наверное, робот.
0: А если это артист, который оказался артистом Погорелого театра?
1: Ну, это не очень по такой, знаете, нереально реальная.
0: Хорошо, значит, робот.
1: Да, давайте робот.
0: В Америке вылет самолета задержали из-за робота-пассажира, Екатерина. Так как емкость его батареи превышала максимально допустимую. Ее, значит, вынули на время полета, а после приземления вернули обратно.
2: Вот и все.
0: Это победа. Вы ее заслужили, Екатерина. Это победа. Ура. Мы вас поздравляем. Вы получаете наш фирменный мерч от радио DFM. Как его получить, расскажу непосредственно за эфиром. А пока вы еще на связи, передавайте свои фирменные приветы.
1: Ну, раз это вообще, во-первых, победа, и поэтому я всех наших жителей поздравляю с завтрашним праздником, 9 мая, победа. Пусть всегда у всех будет здоровье и мирное небо над головой. Всем большой привет.
3: Реклама. У каждого есть мечта, которая ждет своего часа. Пусть она исполнится с лотереей «Мечтарион». В тираже к 9 мая участники выиграют 100 миллионов рублей. Это можете быть вы. Покупайте билеты на почте и на inloto.ru.
4: ВГУ-компонент, спортсоюз, алгоритм номер 19, «Мечтарион». Срок лотереи до 29.08.2024 года. Тираж номер 190, 10.05.2026. Информация об организаторе лотереи, правилах ее проведения, призовом фонде лотереи, количестве призов и выигрышей, сроках, месте и порядке получения на inloto.ru. 18+.
5: Мы загадали, чтобы вы услышали про акцию «Много призов Додо Пицца» и выиграли автомобиль, квартиру и еще более 10 миллионов призов. Участвуйте в приложении
6: «Додо».
5: 12+. Акция проводится с 23 апреля по 1 июня 2026 года в приложении «Додо Пицца» среди участников, выполнивших все условия правил акции. Правила акции, сведения об организаторе, о призах и количестве, сроках и порядке получения на «Додо Пицца.ру». Продавец ООО «Додо Франчайзинг» УГРН 113 110 118 44 город Ставкар.
7: Успех.
8: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
4: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на ВБ.ру. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
9: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла «Ликвимоли» доступны в России. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoli.ru. Оригинальная, настоящая «Ликвимоли».
10: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
11: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО «Т-банк».

0: Открывай дачный сезон с Купер. Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. Купер. Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской Prime. УО Инстамарт Сервис. Москва. УГРН 118-774-649-49-80-12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime услуги оказывает АО ЦПЛ.
1: Любовь здесь проходит проверку.
2: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на любовь 2. 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
3: Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» теперь на «Ламода». Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя «Монте-Карло» на «Ламода» и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская набережная, дом 8, ОГРН 102-773-988-54-58.
4: Москва. Тебя ждет жаркий дрифт-уикенд. При поддержке Радио ДФМ в столице пройдет второй этап открытого чемпионата РТС по дрифту РТС Open. Сумасшедшая конкуренция, дым и зашкаливающий адреналин в каждом заезде. 16 и 17 мая. Второй этап РТС Open. Центр технических видов спорта Москва. Билеты на tickets.vdrifte.ru. 0+.
5: Up the next.
4: А дальше тусовка.
5: On DFM.
4: Потому что Радио DFM.

0: говорится. Давайте-ка коротенечко попробую вам рассказать, что же сегодня такого можно отметить. А отметить сегодня можно День почитания всемогущих официантов, ну или же День без носков, и попробовать не натереть свои любимые пяточки.
1: Радиоканал DFM Вологда для лиц старше 12 лет. Погода.
2: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, переменная облачность, без осадков. Температура воздуха вечером плюс 10 градусов, ночью плюс 4. Завтра ожидается малооблачная погода, без осадков. Температура воздуха до плюс 13.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
3: Реклама на DFM.
4: Магазин «Мир дерева» предлагает вагонку, имитацию, доску пола, пиломатериал. Ждем вас. Окружное шоссе 2. Звоните 70 12 77. 70 12 77.
5: Док, прием, док! У нас проблемы. Нужно отремонтировать навигатор, ноутбук, телевизор и игровую приставку.
6: На связи сервисный центр «Доктор Ноут». Держи курс в Вологде, Герцена 121. Или звони 29 65 70.
5: Спасибо, док. «Доктор Ноут», Герцена 121.
7: Профессиональная и сертифицированная установка автосигнализации. Автомагнитол, фаркопов в наличии и под заказ. Установочный центр «Автозвук». Горького 39А. Телефон 54-74-02.
8: Слышишь это? Это не финал чемпионата. Это громче. Это премия Муз-ТВ 2026 «Движение». Масштаб, шоу, суперзвезды. И только один вопрос. Кто соберет заветные тарелки? 6 июня. Лайф-арена. Смотри прямую трансляцию на Муз-ТВ в 16.00. И окажись там, где главный всегда остается музыка. Категория 16+.
9: Димон Такси Грузовой. 757575. Грузоперевозки от 800 рублей. Грузчики от 700 рублей. Быстро, качественно, надежно. Также закажи легковое такси. 333-666. Димон Такси.
1: Телефон рекламной службы Радио DFM. Вологде. 70 72 82.

0: Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
2: D-News. На DFM.
3: Здравствуйте, с вами Павел Антонян. Один день остался у вологжан для выбора имени городскому аэропорту. Огненную картину войны выложили в Вологде. До 3 100 000 рублей увеличены единовременные выплаты в Вологде при заключении контракта с Минобороны РФ. Один день остался у вологжан для выбора имени городскому аэропорту. Голосование за выбор имени аэропорта Вологды проходит на платформе «Горжусь Вологодчиной». В голосовании участвуют 4 кандидата. На сегодняшний день лидером опроса является Сергей Ильюшин. На втором месте идет Павел Беляев, третье место у Александра Клубова. Замыкает список Александр Можайский. Участвовать в голосовании могут жители Вологодской области старше 18 лет. Для этого нужно перейти на сайт «Горжусь Вологодчиной», выбрать нужное голосование, пройти авторизацию через ЕСИА и отдать голос за один из предложенных вариантов. Огненную картину войны выложили в Вологде. Международная акция «Огненная картина войны» прошла на Кремлевской площади. Активисты организации «Волонтеры Победы» под руководством художника Олега Иванова выложили из свечей картину площадью более 200 квадратных метров. Вологжане создали портреты воинов 3 поколений – русского витязя, солдата времен Великой Отечественной войны и современного бойца. На создание изображения потребовалось порядка 3 500 свечей. Памятные мероприятия ко Дню Победы организованы в рамках проекта «Весна Победы на Русском Севере», инициированного губернатором Вологодской области Георгием Филимоновым. До 3 100 000 рублей увеличены единовременные выплаты в Вологде при заключении контракта с Минобороны РФ. Единовременная выплата станет дополнением к основному денежному довольствию военнослужащего в зоне СВО, а это до 200 000 рублей ежемесячно. Также для военнослужащих и членов их семей предусмотрены социальные льготы. Всю информацию можно получить, обратившись в военкомат города Вологды. На этом все. Больше новостей на сайте Вологда РФ.
2: D-News. Радио DFM.
0: Для лиц старше 12 лет.

0: Радио ДФМ, ну а мы с вами не можем прожить ни дня без статистики.
1: Я считаю, что без статистики вообще не жить.
0: Правильно. Аналитики тут выяснили, какой такой смартфон является самым популярным у россиян. Да. На первом месте предсказуемо оказался iPhone. На второй строчке разместился Xiaomi. Ну а замкнул тройку лидеров Samsung.
2: Надо же, какая неожиданность.
0: Согласен, тем не менее, на очереди игра «Слово дня». Всех грамотеев прошу дождаться моей команды, первыми дозвониться в студию, отгадать правильное ударение в слове и таки получить в свое пользование фирменный мерч от нашей радиостанции. Всем пламенный привет! Меня зовут Артем Скоробогатый, и мы, наконец, вплотную подобрались ко вторым майским.
3: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
4: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом «Море» на Суточно.ру.
5: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
6: Трава растет, сезон идет. Кусторез роет и туда и обратно стрижет. И полметра берет. И всего за 5600 рублей на все инструменты РУ. Для ремонта и дачи оригинальные товары с гарантией. Все инструменты РУ. Акция проходит до 17 мая 2026 года. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 11-774-664-62-69. Подробности и условия акции на сайте всеинструменты.ру.
7: Серость, нервяк. Ловите пилюлю позитива. Посмотрите с детьми новый сериал «Оливка, Игорек и Рекс». Окунитесь в веселое советское детство вместе. Сериал «Оливка, Игорек и Рекс» с 15 мая на телеканале «Солнце». Категория 6+.
8: Welcome back, and right now... А теперь тусовка. On DFM.

Ну что, уважаемые грамотеи, настало время показать свои знания по русскому языку и попробовать выиграть наш фирменный мерч. Дозванивайтесь в студию +7 495 956 101 2.

0: Ну что, с нами на связи прекрасная Фаина. Фаина, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Ну что, давайте поиграем. Я слишком долго вас за эфиром мариновал на телефонной линии. Вы таки на связи, и это прекрасно. Фаина, слово дня. Слово дня. У нас есть для вас новостной заголовок, внутри которого предательский или нет. Опять же таки, для вас скрывается слово, где вам нужно поставить правильное ударение. Если знаете или угадаете, обязательно подарим наш фирменный мерч от радио DFM. А если нет, то с удовольствием послушаем ваши фирменные приветы. Итак, уважаемая Фаина, американка отсудила у круизной компании 22 миллиона рублей на наши, обвинив в том, что перебрала, упала и получила травму барменом. Или барменом. Где вы считаете правильным поставить ударение?
1: Барменом.
0: К сожалению, нет. Давайте разбираться, Фаина. Несмотря на ожесточенные споры вокруг данного слова, лингвисты утверждают, что верным является только один вариант с первым ударным слогом. Тем более, что заимствовано оно из английского, где тоже произносится с акцентом на букву А. Короче говоря, правильно говорить барменом, Фаина. Не в этот раз.
1: Ну, я так и думала, но как бы... Ошиблась чуть-чуть.
0: Бывает всякое разное. Тем более, что вы мне сказали, что вы там кого-то ждете. Одно да, отвлекает от другого, так оно потом и выходит. В общем, барменов. Фаина, барменов. Приветы будут.
1: Угу. Да, передам всем, кто меня узнал, город Нижнекамск, Татарстан. Большой-большой привет.
0: И с наступающим праздником.
2: Реклама на Холтеровская диагностика – надежный способ контроля работы вашего сердца. Суточный мониторинг. Мы следим за работой вашего сердца в реальном времени. Магнит Плюс на Зосимовской 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Дорогие земляки, в этот особенный день, День Победы, мебельная компания «Лемари» поздравляет вас с великим праздником. Это день памяти и благодарности за героизм, за мир и спокойствие, которые мы ценим так дорого. Пусть в сердце каждого из нас живут гордость за прошлое и вера в светлое будущее. С Днем Победы!
4: В люксе?
5: Да-да, в люксе! Огромный выбор мужской и женской одежды.
4: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27. Телефон рекламной службы радио DFM в Вологде 70 72 82.

0: реклама. У вас же есть заветная мечта. С лотереей «Мечталион» она может стать реальностью. В тираже к 9 мая участники выиграют 100 миллионов рублей. Это можете быть вы. Покупайте билеты на почте на inloto.ru и в магазинах партнеров.
1: Спортсоюз. Алгоритм номер 19. Мечталион. Срок лотереи до 29.08.2024 года. Тираж номер 190. 10.05.2026. Информация об организаторе лотереи, правила ее проведения, призовом фонде лотереи, количество призов и выигрышей. Срок внести и порядки получения на inloto.ru. 18+.
2: АЗ «Статнефть». Хорошее у вас топливо. Залить ко мне литров 30, а лучше 100.
3: Кофе хотите?
2: Это намек?
3: Никаких намеков. Покупаете любой кофе, получаете 5 дополнительных бонусов за литр топлива.
2: Нет кофе, нет бонусов?
3: Есть, но по 3 за литр. С 19 марта по 12 мая 2026 года заправляйтесь на АЗС «Татнефть» и получаете дополнительные бонусы.
1: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Северо-Запад». Информация об организаторе акции, правилах и сроках ее проведения, количестве бонусов и условиях их получения на сайте azs.tatneft.ru.
4: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
5: После встречи с директором школы папа Жени заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
1: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vbdefisbank.ru. ООО ВБ-банк.
6: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная. Пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
7: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацил. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыши. Реклама АО «Хелион Рус».
8: Открывает дачный сезон «Скупер». Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. «Скупер». Доставка для дачи «Супер». Выгоднее с подпиской «Прайм».
9: УО «Инстамарт-сервис». Москва. УГРН 118-774-649-40-980-12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке «Прайм» услуги оказывает АО «ЦПЛ».
10: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО «Т-банк».
11: Здесь проходит проверку.
12: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на любовь 2. 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница».
13: 16+.
14: Не знаю, может, вы не замечали, но здесь полным-полно всяких чудаков.
15: Здесь есть вещи похуже, чем странные незнакомцы.
16: От студии, подарившей нам «Собиратель душ».
17: Какое-то странное чувство.
16: От продюсеров «Орудий» и «Оно».
17: Будто что-то не так.
18: Я не могу найти выход. Я слышу какой-то звук. Кажется, здесь что-то есть.
19: Ты меня слышишь?
20: Вытащи меня отсюда!
16: Адам Скотт в фильме ужасов «Хокум». В кино с 7 мая. 18+.
21: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на Ламода. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на Ламода и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
22: А дальше тусовка.
23: On DFM.
22: Потому что радио DFM.

0: вторника, и перед тем, как это сделать...
1: А напоследок я скажу...
0: Да, о том, о чем еще мог сказать сегодня, но не сказал. Итак, аналитики выяснили, какие песни россияне чаще всего слушают за рулем на соответствующую тематику. И это «Вишневая девятка», «Черный бумер» и...
2: Такси.
0: На этом, собственно говоря, у меня все. Здесь был Артем Скоробогатый, и это моя настоящая фамилия. Не скучайте. Ну и с праздником Священной Победы.
3: Радиоканал DFM Вологда для лиц старше 12 лет. Погода.
4: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, переменная облачность, без осадков. Температура воздуха вечером плюс 10 градусов, ночью плюс 4. Завтра ожидается малооблачная погода, без осадков. Температура воздуха до плюс 13.
3: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
5: Реклама на DFM. Что для вас хорошая коляска? Красота, качество, компактность? Вы найдете ее в коляске ТОП Новгородская 2А, правый цоколь. Ветеринарный центр Лапландия. Если питомцу нужна помощь, мы рядом круглосуточно. Лапландия, 24/7. Вологда, Костромская, 5. Велосипеды и самокаты. Гипермаркет «Чудо-Юдо». Лен-шоссе, 6-й километр.
6: Техцентр МКР поздравляет всех вологжан с Днем Великой Победы. Гордимся подвигом защитников нашей Родины. В этот великий праздник желаем вам вечного мира, безграничного счастья и благополучия во всех сферах жизни. Ваш надежный техцентр МКР. Техцентр МКР. Окружное шоссе 69. Телефон 700-704.
3: Телефон рекламной службы «Радио DFM» в Вологде. 70 72 82.

Спонсор часа ООО «Дальпромрыба». Тунец «Магура» собрал поваров со всего мира. Настоящих гуру своего дела. Благодаря уникальной технологии мы создали ресторанные блюда с тунцом в формате готовой еды. Ешь как гуру с тунцом «Магура».

лето все ближе, на улице становится все теплее. Ну, как все теплее, немножко попрохладнее стало, но тем не менее, все равно с первым фактом вы, думаю, спорить не будете. И к этому времени года общественники предлагают нам такую, ну, новую особенность. В общем, предлагают штрафовать россиян до 10 миллионов рублей за то, что они публикуют фото в купальнике. Да, пожалуй, так дорого отпуск нам еще пока ни разу не обходился. Ну и правильно вообще, нечего ездить вот туда, где тепло. Приезжайте к нам, у нас прохладно, в купальнике не походите. Всем привет, друзья, меня зовут Женя Кротов, у нас впереди музыка и, конечно, мерч, который достанется, возможно, вот именно вам. Ловите момент, участвуйте и выигрывайте.

0: хорошая музыка, это, конечно, то, что нам нужно вот перед длинными выходными, да и вообще всегда в целом нужно, как и наш мерч, конечно. Друзья, переходим к розыгрышу, и все, что от вас требуется, как обычно, это поучаствовать в теме этого часа, и она у нас вот такая. Что вам было сложнее всего заставить себя выкинуть? Друзья, давайте признавайтесь, вспоминайте, присылайте сообщения, почитаем, как обычно, из всех наших мессенджеров, можете везде отправить. Вот, ну и мы почитаем несколько, выберем случайным образом автора, он у нас и получит подарок. Шанс есть у каждого. Дерзайте, друзья.
1: Реклама на
2: Отделы традиции севером порадуют вас широким выбором льняной одежды, панам и кепок, ремесленными товарами, подарками и сувенирами от сердца Вологодчины. А также всегда в наличии вологодские валенки и галоши. Традиции севером. ТЦ «Аксон», первый этаж. Кремлевская площадь, туристический центр. ТЦ «Макси», Дальняя, 33 и Чернышевского, 88.
3: Весенние акции от Стройландии. Только с 4 по 10 мая. Кресло-шезлонг по цене 3599 рублей. Стул садовый по цене 1699 рублей. Отдыхайте на майских с выгодой. Подробности акции в магазине. Стройландия. Для дома и больше.
4: В люксе?
5: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
6: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
7: Дорогие земляки, в этот особенный день, День Победы, мебельная компания «Лемари» поздравляет вас с великим праздником. Это день памяти и благодарности за героизм, за мир и спокойствие, которые мы ценим так дорого. Пусть в сердце каждого из нас живут гордость за прошлое и вера в светлое будущее. С Днем Победы!
8: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70 72 82.

0: почитаем, что же вы прислали на тему этого часа. Что вам было сложнее всего заставить себя выкинуть? Привет, ДФМ, это Игорь. Сложнее всего было выбросить коробку от телефона, причем он был у меня аж 10 лет назад, а я всегда думал, ну а вдруг что сломается или буду перепродавать, пригодится. Пишет Яна из Воронежа. У меня дома лежал пакет с пакетами, как обычно, и один пакет был особенный. Когда я его выкидывала, ощущение было, будто увольняю сотрудника месяц. Слушай, любопытно, что там за пакет такой был. Привет, ДФМ, это Артем. Тяжелее всего было избавиться от старых переписок. Вроде как давно уже время прошло, а палец на кнопкой удалить дрожал, как в первый раз. Слушай, а зачем вообще удалить сообщение? Вот такой вопрос тебе задам. Ну, хотя, может, и пригодится иногда, чтобы не возвращаться к старому. Я не мог выкинуть свой старый системный блок. Он не работал уже лет 10, но внутри жила память. Слушай, будем надеяться, что это не биткоин, иначе скажи, куда выкинул. Ну и, кстати, учитывая, как дрожает сейчас техника, вполне мог бы оставить и подзаработать совсем скоро. И еще на моле. Написала, самое сложное — это детские рисунки сына. Там половина просто каракули, но для меня это всегда что-то важное и наполняло сердце теплом. Что ж, будем надеяться, что вы и не смогли избавиться. Слишком мило звучит. Давайте узнаем, кто у нас получит подарок случайным образом. И повезло автору, который написал про системный блок. Поздравляю тебя, именно тебе достанется наш мем.
1: Реклама на DFM.
2: Магазин «Мир дерева» предлагает вагонку, имитацию, доску пола, пиломатериал. Ждем вас. Окружное шоссе 2. Звоните 70 12 77. 70 12 77.
3: Док, прием, док! У нас проблемы. Нужно отремонтировать навигатор, ноутбук, телевизор и игровую приставку.
4: На связи сервисный центр «Доктор Ноут». Держи курс в Вологде, Герцена 121. Или звони 29 65 70.
3: Спасибо, док. «Доктор Ноут», Герцена 121.
5: Дорогие земляки, в этот особенный день, День Победы, мебельная компания «Лемари» поздравляет вас с великим праздником. Это день памяти и благодарности за героизм, за мир и спокойствие, которые мы ценим так дорого. Пусть в сердце каждого из нас живут гордость за прошлое и вера в светлое будущее. С Днем Победы!
6: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70 72 82. DFM.
7: Все официальные ремиксы «Радио ДФМ» есть в нашем кураторском плейлисте на Яндекс.Музыке. Просто попроси Алису включить.

спонсор часа ООО «Дальпромрыба». Тунец «Магура» собрал поваров со всего мира, настоящих гуру своего дела. Благодаря уникальной технологии мы создали ресторанные блюда с тунцом в формате готовой еды. Ешь как гуру с тунцом «Магура».

Радио DFM. В Москве 17 часов. Радио DFM.

0: пятница, 8 число. Впереди длинные праздники, что, конечно, классно. Поздравляем всех. Но и давайте посмотрим, какие сегодня праздники отмечаются. Сегодня, кстати, Международный день болельщиков. Так что, если вы за футбол или, неважно, за что вы болеете, поздравляем вас. Международный день профессионального водителя. Вот, также поздравляем всех. Ну, если вы не знаете, как отметить, сегодня еще такой вот праздник отмечается. День перешагивания через ступеньку. Ну, в целом, тоже можно. Всем привет, друзья. Меня зовут Женя Кротов. Давайте продолжать слушать музыку и, конечно, раздавать подарки. Снова поиграем уже скоро. Участвуйте, не стесняйтесь.
1: Реклама. Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
2: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
1: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
2: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
3: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там... Где Россия?
4: Открывай шашлычный сезон с дачным розыгрышем Купера и получай шанс выиграть призы. Уинстамарт-сервис. Москва. УГР 18-774-649-49-80-18 плюс 01.05 по 31.05.26. Подробнее об организации акции и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на cooper.ru/sp/my-price-draw-26. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
5: Обновленный Havail M6 создан из плюсов. Практичный и просторный, с вместительным багажником. Подготовленный для России. Подогрев руля и передних сидений. Безопасный. Классный кроссовер, высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6. Сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
6: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте Havail.ru.
7: Трава растет, сезон идет. Насос Райоби. И без розетки, и ванна за 3 минуты, и всего за 8200 рублей на все инструменты РУ. Для ремонта и дачи оригинальный. Оригинальные товары с гарантией. Все инструменты РУ. Акция проходит до 17 мая 2026 года.
6: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГР 111-774-664-62-69. Подробности и условия. Акция на сайте всеинструменты.ру.
8: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов «Сбербизнес спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Проверка показала. Продукты дома появляются только если они дома есть. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». -35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
10: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-15-98-549. Категория 6+.
11: Эх, плакал наш отпуск. Крышу вот теперь ремонтировать. А это дорого.
12: Так есть же «Эндулин». Сэкономим с умом. Куплю, привезу и смонтирую за выходные сам.
13: «Эндулин» – кровля на все руки. Справится каждый. Подробнее на «эндулин.life».
14: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
15: Welcome back, and right now...
16: А теперь тусовка.
15: On DFM.

0: обещано, что мы будем разыгрывать мерч. Правильно, не обманули. Переходим к этому моменту. Все как обычно, друзья. Сейчас прозвучит тема, вы пишете ответ в любом из наших мессенджеров. Мы читаем некоторые сообщения, ну и случайным образом выбираем человека, кто и получит подарок. Вот так звучит вопрос. Что в вашей жизни получалось, ну, слишком просто? Друзья, время хвастаться, давайте пишите. Будем ждать ваши ответы. Напомню, что выиграть может каждый, так что и участвуйте тоже все.
1: Реклама на Автолюбители и путешественники. На АЗС ЮВЛ. Топливо высоких стандартов качества и вкусный кофе в дорогу. Заправляйтесь для ежедневных и дальних поездок. Ваше путешествие начинается здесь. АЗС ЮВЛ. Клубова 53. Пилигрим Авто. Вологде 1. Приезжай за автокрасками в наш магазин. Краски и профессиональные материалы для подготовки к окраске авто. Для мастеров, автосервисов и автолюбителей. В наличии в магазине УТЦ «Аксон», территория «Стройдвора» и на сайте «Пилигрим Авто». ИП «Царева ГВ». Огран ИП 324-350-00-043-00.
2: На двери у нас ажиотаж. К каждой двери в подарок монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда ТЦ «Аксон». Ленинградская 71, корпус 4. Сокол ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
3: Акция действует до конца мая.
4: Техцентр МКР поздравляет всех волокжан с Днем Великой Победы. Гордимся подвигом защитников нашей Родины. В этот великий праздник желаем вам вечного мира, безграничного счастья и благополучия во всех сферах жизни. Ваш надежный техцентр МКР. Техцентр МКР. Окружное шоссе 69. Телефон 700-704.
5: Чао, рагатцы! Это римские пиццы Додо в лучших традициях. Воздушное хрустящее тесто. Удобный формат. Идеально для одного или чтобы взять с собой куда угодно. И самое главное – вкус. Попробуйте знакомое сочетание в новом римском стиле.
6: В люксе?
7: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
8: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
9: Эх, банька! Место, где можно отдохнуть и душой, и телом. Шикарная парилка, буфет, массажный кабинет, советские бани. Советский проспект, 27А. Телефон 50-04-20. С легким паром.
10: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70-72-82.

0: Каждый будний вечер на радио
1: DFM. Мы заканчиваем работать и начинаем нашу вечеринку.
0: Evening show
1: on DFM.
0: Горячее, острое и откровенное.
1: Вот, кстати, если вы боитесь, например, засыпать в одиночестве, то есть хороший лайфхак. Просто смотрите фильм ужасов ночью, вот, и вам будет казаться, что вы не одни. Все.
0: This is
2: Evening Show
0: on DFM. Шоу Юлии Пого. Сегодня начало 18.00 на радио DFM. Реклама.
3: Если каждый день платить приложением Яндекс.Пэй, то кэшбэк тут же возвращается баллами. Плюсы, чтобы такси и еда могли стоить всего 1 рубль. Привычные траты, ежедневная выгода с приложением Яндекс.Пэй.
4: В рамках акции с 28 мая 2024 года по 31 декабря 2026. Не более 10 тысяч баллов в месяц. Нужна подписка Яндекс Плюс. 1 балл, 1 рубль. Скидки при использовании в сервисах Яндекса. Подробнее на сайте ya.cc/ss. Есть ограничения. 0+.
5: Начните утро воскресенья с шанса исполнить мечты с лотереей «Мечталион». В праздничном тираже к 9 мая участники выиграют 100 миллионов рублей. Это можете быть вы. Покупайте билеты на почте и на inloto.ru.
6: ВГЛ 2Т, Спортсоюз, алгоритм номер 19, Мечталион. Срок лотереи до 29.08.2024 года. Тираж номер 190, 10.05.2026. Информация об организаторе лотереи, правила ее проведения, призовом фонде лотереи, количестве призов и выигрышей, сроках, месте и порядке их получения на inloto.ru. 18+.
7: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас, самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
8: ООО «Умный ритейл», Москва, Баклай, 6, стране 3, помещение 8, 28, ОГРН 118, 58, 46, 16, 02, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат 6+.»
9: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
10: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
11: «Лобаль» — современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. «Лобаль» — оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
12: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге? Высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
13: Подробности, в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
14: Звук —

0: ООО «Звук» 12+. Подробнее о покупке «Сберпрайм» на sberbank.com. АО «ЦПЛ» УГРН 111-776-689-840. Город Москва.
1: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, кетчупы и соусы «Хайнс» в ассортименте 320-200 граммов 109 рублей с 7 по 20 мая. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
2: В ленте.
3: Азэстатнефть. Хорошее вас топливо. Залить ко мне литров 30, а лучше 100.
4: Кофе хотите?
3: Это намек?
4: Никаких намеков. Покупаете любой кофе, получаете 5 дополнительных бонусов за литр топлива.
3: Нет кофе, нет бонусов?
4: Есть, но по 3 за литр. С 19 марта по 12 мая 2026 года заправляйтесь на Азэстатнефть и получаете дополнительные бонусы.
5: Организатор акции ООО «Татнефть АЗС Северо-Запад». Информация об организаторе акции, правилах и сроках ее проведения, количестве бонусов и условиях их получения на сайте azs.datneft.ru.
6: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи на море с кроссоверами Amoto C5 и JQJ6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoto C5 и JQJ6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoto C5 – это будущее, стиль и инновации. JQJ6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
5: Подробности у официальных дилеров на сайтах amoto.ru и jiku.ru.
7: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
5: Офис срок проведения розыгрыша 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на ВБ.ру. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
8: А дальше тусовка.
9: On DFM.
8: Потому что Радио DFM.

0: Давайте посмотрим, что же вы прислали на вопрос, что в вашей жизни получалось слишком просто. Ну и я просил вас хвастаться, вот что прилетело. Привет, пишет Леха, я вообще без подготовки сдал на права с первого раза. Инспектор даже подозрительно на меня посмотрел. Ну а мне, видимо, просто повезло. Будем надеяться, что и на дороге тоже везет. Но если что, правила подучи. Дальше пишет Алина. Мне слишком легко даются знакомства. Я один раз застряла в лифте на 15 минут, вышла с двумя друзьями. Алина, может, ты просто красивая или обаятельная? Дальше такое от Сереги. Всем огромный привет. Я однажды участвовал в лотерее и сразу же в ней выиграл. Не хвастаюсь, но все равно было приятно. Еще Катя пишет. В школе вообще не учила английский, просто смотрела сериалы. Теперь работаю с иностранцами, все очень просто дается. Языки — это моя тема, Катя. Ну что ж, завидуем. И еще такое есть. У меня как-то слишком легко получается опаздывать. Даже если выйду заранее, все равно приду немножко позже. Ну да, все мы бываем такими. Что ж, давайте узнаем, кто у нас получит подарок. И повезло вот Алине, которая хорошо знакомится. Алина, тебе еще и в этом повезло. Поздравляю, забирай наш мерч.
1: Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет. Погода.
2: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, переменная облачность, без осадков. Температура воздуха вечером плюс 10 градусов, ночью плюс 4. Завтра ожидается малооблачная погода, без осадков. Температура воздуха до плюс 13.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
3: Реклама на
4: DFM. Пицца-фабрике 15 лет. Вместе с Мартен мы дарим тебе шанс выиграть новый JQ J6. Как? Легко! С 15 апреля по 17 июня делай любой заказ. Вводи промокод PF15 и автоматически становись участником розыгрыша.
5: УХИМАМ 160-02, Вологодская область, город Вологда, окружное шоссе, дом 9D, помещение 8, УГРН 124-253-0116. Не является публичной офертой. Информация о организации мероприятия, правилах проведения, количестве призов и выигрышей по результатам такого мероприятия, сроках, месте и порядке получения указано на сайте pizzafabrica.rf или по телефону 8 800 5 500 600.
6: Отделы традиции севером порадуют вас широким выбором льняной одежды, панам и кепок, ремесленными товарами, подарками и сувенирами от сердца Вологодчины. А также всегда в наличии вологодские валенки и галоши. Традиции севера. ТЦ «Аксон», первый этаж. Кремлевская площадь, туристический центр. ТЦ «Макси», Дальняя, 33 и Чернышевского, 88.
7: Комбо для тех, кто не может выбрать. Два вкуса в одном заказе. Попробуйте сразу пару фирменных закусок «Додо». Додстеры, стартеры и дэнвичи для дегустации. На ваш вкус.
8: Ветеринарный центр «Лапландия». Если питомцу нужна помощь, мы рядом круглосуточно. «Лапландия» 24/7. Вологда, Костромская, 5.
9: Велосипеды. Сеть магазинов «Глобус». Новгородская, 2А.

0: ставки, выгодные кредитные программы. Автосалон «Авангард», Вологда, Каприцовская 1. Звоните 55-03-21. Кредит предоставляет банк ВТБ ПАО. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: «Стройотдел». Строим индивидуальные коттеджи для тех, кто ценит стиль, точность и комфорт. Осталось два места на строительство в этом сезоне. «Стройотдел». Качество, которое видно. Притеченская 31, офис 414.
2: Телефон рекламной службы Радио ДФМ Вологде 70 72 82. Радиоканал ДФМ Вологда для лиц старше 12 лет.
3: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
2: Ди-Ньюс. На ДФМ.
4: Здравствуйте, с вами Павел Антонян. Участок Советского проспекта в Вологде закроют для транспорта. Масштабная концертная программа запланирована в День Победы на Кремлевской площади. До 3 100 000 рублей увеличены единовременные выплаты в Вологде при заключении контракта с Минобороны РФ. Участок Советского проспекта в Вологде закроют для транспорта. В ночь с 11 на 12 мая будет введено ограничение на участке проспекта от улицы Марии Ульяновой до Притеченской для проведения ремонтных работ на сетях и замены дорожного полотна. Участок будет закрыт для движения и стоянки транспорта по 12 августа. Кроме того, на период введения ограничений изменятся три маршрута общественного транспорта – номер 1, номер 19 и 44. Объехать место проведения работ можно по альтернативным маршрутам. Масштабная концертная программа запланирована в День Победы на Кремлевской площади. Кремлевская площадь станет главной площадкой праздничных мероприятий ко Дню Победы. На сцене запланированы выступления творческих коллективов Москвы и Вологды. Концертная программа начнется в 11 часов. В течение дня вологжане смогут посмотреть спектакли и послушать любимые песни. В 17 часов на сцену выйдет актер, певец и музыкант Дмитрий Певцов вместе с коллективом «Певцов-оркестр». Концерт является частью проекта «Весна Победы на Русском Севере», инициированного губернатором Вологодской области Георгием Филимоновым, без возрастных ограничений. До 3 100 000 рублей увеличены единовременные выплаты в Вологде при заключении контракта с Минобороны РФ. Единовременная выплата станет дополнением к основному денежному довольствию военнослужащего в зоне СВО, а это до 200 000 рублей ежемесячно. Также для военнослужащих и членов их семей предусмотрены социальные льготы. Всю информацию можно получить, обратившись в военкомат города Вологды. На этом все. Больше новостей на сайте Вологда РФ.
2: Ди-Ньюс. Радио Ди-ФМ. Для лиц старше 12 лет. Вместо сайта Радио ДФМ теперь музыкально-цифровая экосистема. Оцените сами на dfm.ru.

Радио DFM. В Москве 18 часов. Радио

0: Личные моменты.
1: Не могу пройти мимо вот этих стендов, где кормят бесплатной колбасой, сыром. Надо что-то попробовать. Какая жиза. А главное, хотите, я вас всех изображу? Вы же все ведете себя одинаково. Все люди, которые подходят к этому стенду с кубиками вот этой колбасы, сыра, они все ведут себя одинаково. Знаете как? Значит, делают такое, знаете, главное сделать деловое лицо дегустатора. Значит, в этот момент появляется деловое лицо дегустатора, человек начинает пробовать, потом берет вторую, так пробует. Хорошо, но я сейчас к вам вернусь. Я сейчас... А что за колбаса? Что за... Где она лежит? Вот там, да? Хорошая колбаса, да. И почти никто не покупает потом эту колбасу и не покупает этот сыр. Но все обязательно сделают этот вид, что типа я сейчас ее возьму.
2: Обязательно, обязательно.
1: Да.
2: Можно еще, можно вот чуть-чуть еще попробую. Да.
1: И это, знаете, из той же серии, что сейчас мы еще походим и к вам вернемся. Да, на рынке вот это. Сейчас мы походим и к вам вернемся. Какой у вас тут... Ага, понятно, все. И точно никто не возвращается.
2: Мы вам перезвоним.
1: Это вообще классика жанра. Из этой же категории.

0: реклама. Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная, пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
1: Разницы нет, если

0: с инструкцией. Полные показания в листке вкладыши. Реклама АО «Хелион Рус».
1: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
2: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля при объявлении о кредите. Кредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредит».
1: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка. Кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
4: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организации акции и правилах на vb-дефисбанк.ру. ООО ВБ-банк.
5: Welcome back, and right now... А теперь тусовка.
6: On DFM.
5: DFM. Потому...

0: Ladies and gentlemen, introducing Pago on DFM.
1: И вообще, если так посчитать, то женщине, конечно, быть очень дорого, друзья. Ну, это реально дорого. Если вы родились женщиной, то считайте, что вы сразу попали на бабки. Я сейчас без шуток говорю, потому что это потом обязательно маникюр, педикюр, там брови, реснички, волосы, покраски, закраски. Ужас. И всякие эти косметика сколько стоит, это же вообще кошмар. А мужик что? А он, знаете, это в штанах поправил и идет красавец такой. Все, все на него уже внимание обращать должны. Вот, понимаете, как и никаких трат особых не надо. Даже если какая-то футболка там застиранная и так далее, нормально он будет еще брутально. Есть слово брутальный. И ведь это же формировалось общественное мнение не сразу. То есть я же помню, вернее, я эти времена не помню, это было в 18 веке. Но в 18 веке, например, мужчины, они, вы знаете, что парики эти носили, напомаживались там, где-то какие-то накрашенные, подкрашенные все. Постоянно какие-то панталоны, там если посмотреть, туфли на каблуке, это же придумали для мужчин, и мужчины как-то действительно тратились на одежду дорогую, вот им надо, чтобы это было дорого, богато, какие-то там пуговицы специальные и так далее. Сейчас вот вы спросите мужика, какие у тебя пуговицы? Вот он скажет, да плевать, никакие там пуговицы, боже мой, вообще наплевать. Все, пуговицы, ширинка не раскрыта, и то хорошо, понимаешь? Вот и все. Поэтому вот как-то, видимо, это со временем оказалось, что это только женская проблема, а мужик может быть дровосеком.
0: Ladies and gentlemen, introducing Pago on DFM.

0: АЗС ЮВЭЛ – больше, чем просто заправка. Это качественное топливо, товары для авто и в дорогу, горячие и прохладительные напитки, программа лояльности для постоянных клиентов и топливные карты для юрлиц. Заезжайте на АЗС ЮВЭЛ по Шахонское шоссе 56А. ЮВЭЛ – наполни день энергией.
1: На двери у нас ажиотаж. К каждой двери подарок монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда ТЦ «Аксон». Ленинградская 71, корпус 4. Сокол ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
2: Акция действует до конца мая.
3: Одна пицца хорошо, две здорово, а три еще и выгодно. Комбо из трех пицц в «Додо». Для друзей, семьи и просто приятных моментов вместе. Выбирайте, как вам вкусно.
4: «Додо».
5: Это чистая победа. Побеждает тот, кто умеет экономить и выгодно покупать. Только с 8 по 11 мая в интернет-магазине «Стройландия.ру» скидки на все 15%. Подробности акции на сайте. «Стройландия» для дома и больше.
6: О, «Стройландия.ру» 46-0-61, Горенбург. А из автоматики 28А. Огранец 112-565-804-3961.
7: В люксе?
8: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
9: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
10: Димон такси грузовой. 757575. Грузоперевозки от 800 рублей. Грузчики от 700 рублей. Быстро, качественно, надежно. Также закажи легковое такси. 333-666. Димон такси.
11: Техцентр МКР поздравляет всех вологжан с Днем Великой Победы. Гордимся подвигом защитников нашей Родины. В этот великий праздник желаем вам вечного мира, безграничного счастья и благополучия во всех сферах жизни. Ваш надежный техцентр МКР. Техцентр МКР. Окружное шоссе 69. Телефон 700-704.
12: Стройотдел. Строим индивидуальные коттеджи для тех, кто ценит стиль, точность и комфорт. Осталось два места на строительство в этом сезоне. Стройотдел. Качество, которое видно. Притеченская, 31. Офис 414.
13: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» Вологде. 70 72 82.

0: моменты.
1: А мы сегодня, друзья, обсуждаем мазохистов. Мазохист — это такой человек, который завидует чужому несчастью. Мазохист заправляет пододеяльники не только для себя, но и для всех своих соседей. Представляете, кстати, ведь есть же какие-то вещи, которые все не любят делать. А что, если в домашний чат написать объявление, услуга, раз в неделю приду, поменяю вам пододеяльник.
2: Хороший бизнес.
1: Или постельное белье. Да, там, не знаю, 300 рублей. Я вас уверяю, просто в этот день у вас будет все просто напишут да-да-да-да-да-да-да-да-да-да. 300 рублей же не особенно много. А так, 10 квартир прошел, трешка в кармане. Ребята, я считаю, что мы придумали новый лайфхак и новый бизнес.
2: Пассивный,
1: только что.
2: Пассивный доход.
1: Да, можно, конечно, взять, и побольше квартир, чтобы еще налоги заплатить.
2: Ошечку сделать, ИП, самозанятый, оформить.
1: Как обувальщик под одеяльником.

0: реклама. До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoto C5 и JQJ6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoto C5 и JQJ6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoto C5 – это будущее, стиль и инновации. JQJ6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям. Подробности у официальных дилеров на сайтах amoto.ru и jq.ru.
1: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас Самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
2: Умный ритейл. Москва, Баклай, 6, страница 3, помещение 8-28. Угран 117-78-47-26-16-02. Зона и точное время доставки. Уточните в мобильном приложении Самокат 6+.
3: Мечтаете о новом автомобиле или квартире? С лотереей Мечталион эта мечта может стать реальностью. В тираже к 9 мая участники выиграют 100 миллионов рублей. Это можете быть вы. Покупайте билеты на почте на inlotto.ru и в магазинах партнеров.
2: ВГО «Платна», «Спортсоюз», алгоритм номер 19, «Мечталион». Срок лотереи до 29.08.2034 года. Тираж номер 190, 10.05.2026. Информация об организаторе лотереи, правилах ее проведения, призовом фонде лотереи, количестве призов и выигрышей, сроках, месте и порядке получения на inlotto.ru. 18+.

0: квартиру сниму на суточную.
1: Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу «Лада». Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд «Лада». Уже сейчас. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
2: «Гиперлента» гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, сыр «Хохланд» в ассортименте 400 граммов, 399 рублей с 7 по 20 мая. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
3: В «Ленте».
4: «Азест-Татнефть». Хорошее у вас топливо. Залить ко мне литров 30, а лучше 100.
5: Кофе хотите?
4: Это намек?
5: Никаких намеков. Покупаете любой кофе, получаете 5 дополнительных бонусов за литр топлива.
4: Нет кофе, нет бонусов?
5: Есть. Но по 3 за литр. С 19 марта по 12 мая 2026 года заправляйтесь на АЗС «Татнефть» и получайте дополнительные бонусы.
6: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Северо-Запад». Информация об организаторе акции, правилах и сроках ее проведения, количестве бонусов и условиях их получения на сайте azs.tatneft.ru.
7: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
8: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
9: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Ва-банга! Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
6: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ. Подольск. Деревня Калитина.
10: А дальше тусовка.
11: On DFM.
10: Потому что

0: and gentlemen, introducing Pago on DFM.
1: Лучшие моменты.
2: Сколько интересных вещей мы не увидели, потому что не было телефонов, да? А может быть, оно и хорошо, может быть, это и слава богу, действительно. Представляете, сколько мемов мы могли бы подарить этому миру, если бы в то время, когда мы чудили, были фотокамеры вот у каждого. Не вот эти вот фотоаппараты, знаете, полароид. Лишний раз не сфотографируешь, потому что дорого стоила вот эта вот кассета, вот эти все истории.
3: Да и пленку не так вставил, и все потом проявляешь, когда у тебя полкадра с одной стороны, полкадра с другой.
2: Мы потеряли вот этот момент, знаете, вот интересный момент, когда это такое удивление, сюрприз, когда ты идешь, значит, проявляешь пленку, тебе дают фотографии, и ты начинаешь смотреть, что ты там нафотографировал. Потому что ты же не видишь, у тебя, соответственно, нет же вот этого посмотреть, печатать. Нет. Ты просто обычно там, ну, пропечатать все кадры. Или некоторые брали пленку, потом смотрели, какие... Ну, обычно пропечатать все кадры. И вот ты смотришь, думаешь, боже мой, какую фигню. И вот из этих 36 кадров, дай бог, две нормальные фотки. Остальные просто или кривые, или косые, или там вообще что-то не щелкнулось, или что-то засвет какой-то. В общем, все равно это было прикольно, потому что среди вот этого, извините, овна можно было золото. Золото найти. Смотришь, боже, какая хорошая фотография. А распечатайте мне, пожалуйста, вот этот кадр 10 раз. И всем в подарок.
3: Ничего, с красными глазами оставьте.
2: Нормально, да. Ничего страшного. Ну что, друзья. А, кстати, кто-то брал глянцевый, а кто-то матовый. Ты какие?
3: Матовый, нет.
2: Я глянцевый всегда.
3: Я всегда матовый брал.
2: Мне почему-то казалось, что глянцевые как бы должны быть дороже, а продают по той же стоимости.
3: Они там, когда их трогаешь, там все время отпечатки пальцев на глянцевые.
2: Ну, зато красиво, дорого, богато смотрелось.
3: Да. Блестяще такая.
2: Ну, такая история, да. Ой, господи. Сейчас, наверное, современные люди слушают нас, какую-то чушь вообще обсуждаем, не понимают о чем. Но если вы понимаете, о чем мы, дайте 5.
0: Ladies and gentlemen, introducing Pago on DFM.
4: Силен в арифметике, и мой пример ведь не безукоризнен. Но я сам уровал прямо в эти куплетики.

0: Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет. Погода.
1: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, переменная облачность, без осадков. Температура воздуха вечером плюс 10 градусов, ночью плюс 4. Завтра ожидается малооблачная погода, без осадков. Температура воздуха до плюс 13.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
2: Реклама на DFM.
3: Чао, рогатцы! Это римские пиццы Додо в лучших традициях. Воздушное хрустящее тесто. Удобный формат. Идеально для одного или чтобы взять с собой куда угодно. И самое главное – вкус. Попробуйте знакомое сочетание в новом римском стиле.
4: Дорогие земляки, в этот особенный день, День Победы, мебельная компания «Лемари» поздравляет вас с великим праздником. Это день памяти и благодарности за героизм, за мир и спокойствие, которые мы ценим так дорого. Пусть в сердце каждого из нас живут гордость за прошлое и вера в светлое будущее. С Днем Победы!
5: Велосипеды и самокаты. Сеть магазинов «Глобус». Новгородская, 2А.
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70 72 82.

0: моменты.
1: Итак, друзья, прямо сейчас, собственно, мы продолжим обсуждать нашу тему.
2: Какой вопрос вашей второй половинки вы считаете, ну, вот прям самым противным?
1: Самым-самым-самым противным, пожалуйста. Значит, когда мы поженимся, заведем детей. Вот, ну как, ну а надо ставить иногда этот вопрос ребром, а иначе так можно просидеть в дурочках. Вот. Лучше сразу выяснить. Я вообще не понимаю вот этого прикола. Почему именно женщина должна сидеть и ждать этого предложения? Ну, я правда не понимаю, искренне. Почему она не может взять это кольцо, подарить это кольцо мужчине? Да, потому что в этот момент, ну, истина происходит. То есть, или ты согласен, как женщина, она или говорит да, или говорит нет. Чаще, если женщина говорит нет, отношения разваливаются, правильно?
2: Ну, да.
1: Ну, вот. А так ты ничего не ждешь, у моря погоды не ждешь, просто ставишь вопрос ребром. Вот
2: неожиданно.
1: Тебе кольцо, вот да или нет. Нет, значит, до свидули. Да, значит, живем вместе, женимся, все.
2: Я предлагаю учредить один день в году какой-нибудь такой.
1: Я считаю, что он должен быть. Обязательно. Потому что, ну, столько женщин сразу, по крайней мере, расставят точки над «и». А то сидишь год ждешь, два ждешь, три. Начинаешь ему аккуратненько намекать там и так далее. Ну, это какой в этом смысл? Слушайте, это кольцо там не так и дорого стоит. Мы не жадные. Девочки вообще очень щедрые всегда.
2: Да даже не в кольце дело.
1: Да не в кольце дело. Да.
2: Вопрос тут. Вопрос, ответ и все.
1: И готово. И тогда уже понятно, двигаемся мы дальше вместе или нет.

0: Реклама. Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
1: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля при линии оформления автокредита. Кредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредит».
0: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Right now. А теперь тусовка.
3: On DFM.
2: DFM.
4: Потому что...

0: Лучшие моменты.
1: Ну, так всегда и бывает. Я говорю, никогда человек полностью недоволен тем, что имеет. И вот это самая большая радость, это когда становишься в моменте и думаешь, слушай, а вроде ничего и неплохо. Поверьте, вот даже люди, у которых все, казалось бы, есть, ну, просто все хорошо, они постоянно чем-то недовольны. У них там депрессии, повышение вот этих вот всяких ментальных проблем, то есть какие-то чувства, ощущения какого-то, какой-то пустоты возникает, которые они пытаются заполнить всем подряд. А тут вроде как начинаешь вот смотреть на мелочи, и из мелочей же и складывается это ощущение счастья. Поэтому счастье действительно только ваша ответственность. Не будет, не придет счастье с другим человеком и так далее. Пока вы сами в себе не начнете его находить, оно не появится. А вот. Зато если вы будете находить это счастье в себе, то тогда оно не будет зависеть ни от кого. А это самый высший кайф.

0: Ladies and gentlemen, introducing Pago on DFM. Лучшие моменты.
1: Кстати, в детстве было по кайфу со взрослыми за столом сидеть, когда тебя не прогоняют, и ты такой, ничего не понимаешь.
2: С открытым ртом. Ужасно интересно было слушать взрослые разговоры, правда. Как-то в этот момент чувствовалось каким-то избранным, что ли. И главное сделать так, чтобы они не обратили на тебя внимания и не выгнали. Вот ты тут сидишь так, ниже воды, ниже травы, и делаешь вид, что ты очень голоден. Как бы, и по третьему кругу уже салатики начинаешь наворачивать, лишь бы только не выгнали, не попросили идти за стол. Вообще, честно говоря, раздражало. И сейчас мне непонятна эта история. Детский стол. То есть детский стол, куда отдельно детей идти, посчитается это круто. Для меня... Вот реально это было бы самым страшным наказанием, если бы меня посадили с детьми и лишили бы удовольствия подслушивать взрослые разговоры. А это еще так круто, когда с родаками можно тусить, когда они, помните, стол выносят и начинаются танцы. И ты так между там где-то убегаешь, так классно, а потом тебя на стульях укладывают спать. Вот это я понимаю детство. А то вот это вот, понимаешь, да ну... Нужны мне их клоуны, нужны мне вот это вот. Зачем мне клоун? У меня дядя Витя был. Какие клоуны? Какой клоун заменил бы пьяного дядя Витю? Кстати, друзья, напоминаем, алкоголь вредит нашему здоровью.
0: Ladies and gentlemen, introducing Pago on DFM.

0: Загородные поездки еще комфортнее с АЗС «Ювел». Качество топлива в каждой капле. Фирменная продукция, вкусный кофе и товары для вашего путешествия. Мы находимся на трассе М8, 479 километр, поселок Фофанцево. Заезжайте заправиться. АЗС «Ювел».
1: «Пилигрим Авто», Вологде 1. Приезжай за автокрасками в наш магазин. Краски и профессиональные материалы для подготовки к окраске авто. Для мастеров, автосервисов и автолюбителей. В наличии в магазине УТЦ «Аксон», территория стройдвора и на сайте «Пилигрим Авто». ИП «Царева ГБ». Огран ИП 324-353-0-043-00.
2: Нельзя пренебрегать тревожными симптомами, когда речь идет о сердце. УЗИ, ЭКГ, прием кардиолога в медицинском центре «Магнит Плюс». Начните путь к здоровому будущему уже сегодня. Нам доверяют. 212-444.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Тренировка у Васильича. Улица Гоголя, 13А. Телефон 500-920. 500-920.
5: Что для вас хорошее автокресло? Функционал, качество, безопасность? Вы найдете его в коляске ТОП. Новгородская 2А, правый цоколь.
6: Техцентр МКР поздравляет всех волокжан с Днем Великой Победы. Гордимся подвигом защитников нашей Родины. В этот великий праздник желаем вам вечного мира, безграничного счастья и благополучия во всех сферах жизни. Ваш надежный техцентр МКР. Техцентр МКР. Окружное шоссе 69. Телефон 700-704.
7: В люксе?
8: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
7: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 2.
9: Покупайте дистилляторы, коптильни, автоматические пивоварни, сыроварни, автоклавы и мангалы в мастерской застолья «Русская дымка». Вологда. Улица Северная, 10Б. Улица Сергея Применина, дом 4.
10: Вот смотрите, вам больше подходит надежный и практичный Havail M6 или обновленный и еще более функциональный Havail Jolion?
11: Да я сам решу, наверное.
10: А что если брутальный и уверенный на бездорожье Dargo? Или, может быть, пришло время для Havail F7?
11: Сам решу.
10: Решайте сами, каким будет ваш новый Havail. Приезжайте в автосалон «Авангард» и получите по-майски выгодное предложение на покупку. Новый Havail. Народные цены. Автосалон «Авангард». «Авангард», Вологда, Каприцовская, 1. Звоните 55-03-21.
12: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» Вологде. 70-72-82.

0: Реклама.
1: Пятерочка за 30 минут доставит все к майским праздникам. Со скидками до 40%. Долгожданные майские с быстрой доставкой.
2: Пятерочка выручает!
1: Продавец ООО «Агроторг». ОГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности в мобильном приложении «Пятерочка». 12+.
3: Любовь здесь проходит проверку.
0: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Иракли Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на любовь 2. 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница».
4: 16+.
5: Не знаю, может, вы не замечали, но здесь полным-полно всяких чудаков.
6: Здесь есть вещи похуже, чем странные незнакомцы.
7: От студии, подарившей нам «Собиратель душ».
8: Какое-то странное чувство.
7: От продюсеров «Орудий» и «Оно».
8: Будто что-то не так.
9: Я не могу найти выход. Я слышу какой-то звук. Кажется, здесь что-то есть.
10: Ты меня слышишь?
11: Вытащи меня отсюда!
7: Адам Скотт в фильме ужасов «Хокум». В кино с 7 мая. 18+.
12: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на Ламода. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на Ламода и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
0: Москва. Тебя ждет жаркий дрифт-уикенд. При поддержке Радио ДФМ в столице пройдет второй этап открытого чемпионата РТС по дрифту «РТС Open». Сумасшедшая конкуренция, дым и зашкаливающий адреналин в каждом заезде. 16 и 17 мая. Второй этап «РТС Open». Центр технических видов спорта «Москва». Билеты на tickets.vdrifte.ru. 0+.
13: Я режиссер Александр Жигалкин. Я снимал для вас сезоны сериала «Папины дочки», «Родители» и многие другие. Приглашаю посмотреть мой новый сериал «Оливка, Игорек и Рекс» с 15 мая на телеканале «Солнце». Смотрите обязательно. Вам понравится. Категория 6+.
0: Right now. А теперь тусовка.
14: On DFM.
0: Потому что...

0: Бесконечно можно смотреть на три вещи.
1: Нет.
0: Как Филипп Киркоров выбирает наряд. Как Николай Басков шутит. И как артисты борются за заветную тарелку. 6 июня мы посмотрим на это вместе. Live Arena. Премиум Муз-ТВ 2026. Движение. Голосуй на muztv.ru и смотри прямую трансляцию в 16.00 на Муз-ТВ. Категория 16+.
2: Телефон рекламной службы Радио ДФМ. Вологде. 70 72 82.

0: Реклама.
1: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас, самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
2: Умный ритейл. Москва, Барклай, 6, строение 3, помещение 8-28. Угранец 18-78-47-26-16-02. Зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении. Самокат 6+.
3: Звук – это музыкальный сервис.

0: ладно, с Прайм.
1: ООО «Звук» 12+. Подробнее о покупке Сберпрайм на sberbank.com. АО «ЦПЛ» УГРН 1-111-776-89-840. Город Москва.
2: Если каждый день платить, платить, платить, платить приложением «Яндекс.Пэй», то кэшбэк тут же возвращается баллами. Плюсы, чтобы такси и еда могли стоить всего 1 рубль.

0: Полная выгода. С приложением Яндекс.Пэй.
1: В рамках акции с 28 мая 2024 года по 31 декабря 2026. Не более 10 тысяч баллов в месяц. Нужна подписка Яндекс Плюс. 1 балл, 1 рубль. Скидки при использовании в сервисах Яндекса. Подробнее на сайте ya.cc/ss. Есть ограничения. 0+.
2: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов Сбербизнес «Спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Открывай дачный сезон с Купер. Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. Купер. Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской Prime.
4: УО «Инстамарт Сервис». Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime услуги оказывает АО ЦПЛ.
5: Любовь здесь проходит проверку.
6: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на «Любовь 2». 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
7: Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» теперь на «Ламода». Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя «Монте-Карло» на «Ламода» и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
8: Right now. А теперь тусовка.
9: On DFM.
8: DFM.
9: Потому что...

Радио DFM. В Москве 22 часа. Радио DFM.

0: АЗС ЮВЭЛ – больше, чем просто заправка. Это качественное топливо, товары для авто и в дорогу, горячие и прохладительные напитки, программа лояльности для постоянных клиентов и топливные карты для юрлиц. Заезжайте на АЗС ЮВЭЛ по Шехонске шоссе 56А. ЮВЭЛ – наполни день энергией.
1: В медицинском центре «Магнит Плюс» все виды МРТ и УЗИ. Наши специалисты обладают уникальным опытом и знаниями. Даже в самых сложных случаях мы помогаем. 212-444.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: выгодные кредитные программы. Автосалон «Авангард», Вологда, Каприцовская, 1. Звоните 55-03-21. Кредит предоставляет банк ВТБ ПАО. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: «Стройотдел». Строим индивидуальные коттеджи для тех, кто ценит стиль, точность и комфорт. Осталось два места на строительство в этом сезоне. «Стройотдел». Качество, которое видно. Притеченская, 31. Офис 414.
2: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» Вологде. 70 72 82.

0: Реклама на Дифа.
1: На двери у нас ажиотаж. К каждой двери в подарок монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда ТЦ «Аксон». Ленинградская 71, корпус 4. Сокол ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
2: Акция действует до конца мая.
3: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» Вологде. 70-72-82.

0: DFM.
1: Радио DFM. DFM. В Москве полночь. Радио DFM.

0: DFM.
1: Радио DFM. DFM. В Москве 2 часа. Радио

Вы слушаете радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

0: DFM.
1: Радио DFM.
2: DFM.
1: В Москве 3 часа.